0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Джой Пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Внимание! В Джой Пабе в эту пятницу, 2 октября в 19:00, праздничный концерт группы Иванова из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене, большой праздничный сет, старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19:00 в Джой Пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок Арсен.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенал» ВКонтакте. Спасибо!

0: 18+.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
6: Внимание! В Joy Pub в эту пятницу 2 октября в 19:00 праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене. Большой праздничный сет. Старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу 2 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. В РСЧС призывают жителей региона быть бдительными и аккуратными. Президент Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывоз из России в ближнее зарубежье более 1 000 000 рублей наличными. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических нужд. С июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причиной стал рост притока наличных из России. Указ вступает в силу со дня подписания 29 сентября. В конце сентября Россия получила рекордную за 4 года недельную выручку от экспорта нефти, сообщает Bloomberg. Общая стоимость морского экспорта нефти составила примерно 2 миллиарда 750 миллионов долларов.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и больниц. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к отоплению подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца месяца отопление должны дать во все здания, пишет «Комсомольская правда». Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные возможны минусовые температуры по ночам, дождь с мокрым снегом. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может возникать гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, напоминают в ГАИ. Пора готовить машины к холодам, пишет «Комсомольская правда». Добавлю, что Росгидромет смягчил прогноз на выходные. Сейчас в прогнозах минусовых отметок нет, но температура может опускаться до 0 градусов. Скончался главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минздрава региона. Выдающийся врач подготовил несколько поколений специалистов, занимался научной и просветительской деятельностью. По сути, выстроил службу клинических эпидемиологов в Екатеринбурге, отметила замгубернатора, областной министр здравоохранения Татьяна Савинова. Александру Харитонову было 75 лет, пишет «Коммерсант». Сборные команды по футболу России и Намибии прибудут в Екатеринбург завтра, 1 октября. В 18:05 в Кольцово прибудет сборная команды Намибии, в 20:05 сборная команды России. Напомню, товарищеский матч состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Перед ним выступит певица Юлия Чечерина, сообщили в департаменте информполитики региона. Чечерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу, выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене 3 октября в 17:00. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
3: 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. С приездом.
4: Правильно. Понятно, далеко.
3: Что-то у тебя со звуком не очень хорошо. Надеюсь, что это все исправится в ходе эфира.
4: Наверное.
3: Вот, уже, кажется, исправляется потихоньку. Напоминаю, спонсор программы «Максавто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Качественная медицина для взрослых и детей стала еще ближе. 9 многопрофильных центров объединяют опыт врачей, современное оснащение и индивидуальный подход к каждому пациенту. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ваше свидетельство, ваши вопросы. Были вчера вопросы, которые были адресованы тебе, надеюсь, вспомнят наши слушатели, что хотели у тебя спросить, и еще раз зададут этот вопрос. Присылайте на +7 908 909 104.5 в виде сообщений через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. С возвращением я сказал не зря, потому что ты был в Воронеже.
4: Ну, я думаю, ситуация с бензином такая наиболее, может быть, интересная кому-то будет, да, вообще, в принципе, как там на трассах и в южных регионах стоят.
3: С тем же бензином у нас вроде как все так еще до сих пор и хорошо.
4: Вот, слушай, а там вот не везде хорошо, потому что на многих заправках есть только дизель. Вот, ну, дизель есть везде, да. Если у вас дизельный автомобиль, то у вас нет топливного кризиса никакого, и ничего не почувствовали даже, да. А 92-й есть практически везде. С 95-м уже сложнее начинается. Вот, знаешь, вот так вот интересно, конечно, да. Очень много заправок, где бензин дорогой, будем говорить так, то есть в среднем он там 70, 72, 75 где-то рублей за 95-й стоит.
3: А есть
4: вот по 104, 115, 147, 160.
3: Сотрудники ФАС там есть, где 160? Вот?
4: Ну, я не знаю. Это, может быть, владелец заправки копит себе на какую-нибудь машину, например, да, потом продает так дорого бензин.
3: На

0: сбор.
1: Научить сбор, да. И, ты знаешь, такая интересная вот тенденция, что чем ближе к большому городу, тем больше очередь на заправке. То есть я ехал через Тулу, вокруг Тулы ехал, Липецк там рядом где-то остался, да, Воронеж по объездной, проезжал вот там, везде практически, где есть бензин, ну, будем говорить, дешевый, да, там очереди. Прям большие иногда. Чуть-чуть отъезжаешь на 20 километров, уже все как-то более-менее свободно. Я не знаю, по какому принципу формируется очередь.
2: Плотность потока.
1: Очереди на ЗС по какому принципу формируется, потому что я заправлялся два раза. Первый раз очередь, так называемая, была в три автомобиля передо мной, да, ну, это все 15 минут там заняло. Второй раз я ехал, да, на заправке был 95-й бензин, и не было вообще никого. На заправке был я и грузовик, который дизель заправлял себе. Ни одного человека больше не было, причем бензин был по 70 рублей. Это была АЗС, вот я очень удивился, когда «Газпром», да, вот именно «Газпром». Да, и удивился, потому что я пришел туда с приложением со своим «Газпромнефти», что вот начислите мне бонусы. Мне говорят, это не наша карта, отдельная сеть АЗС.
2: Забудьте вообще, в принципе.
1: И потом я стал обращать внимание, да, что действительно там периодически на этой трассе встречаются АЗС именно не «Газпромнефть», а «Газпром», прям, да, без приставки этой нефти. Отдельно, да. При этом вот вся визуализация, она до степени смешения просто, да. Вот, абсолютно одинаковые бело-голубые цвета, вот, но вот это две разные компании, у которых разная бонусная программа. Вот, для меня это стало открытием. Ну, АЗС, «Газпром» не так часто встречаются, в принципе, но по стране, вот по трассам иногда они бывают. Ну, что еще сказать? Дороги прекрасные.
2: Как дороги, да.
1: Дороги прекрасные. Ну, я ехал по федеральным трассам, по М2 до Тулы, да, это автомагистраль, в принципе, вопросов никаких нет. Потом выехал на М4, платная трасса, первая платная трасса в нашей стране, в принципе, да. Вот единственное, что мне не понравилось, там идут активные ремонты, мосты ремонтируют. И я поехал по платному участку, мост ремонтируют, движение по одной полосе, все сужено, да, пробка небольшая.
2: А плата такая.
1: Почему
2: же
1: вы берете деньги, да, за это? Я такая, и бесплатно мог постоять в пробке, собственно.
2: А как же снижение стоимости?
1: Нет, никакого снижения стоимости. Ну, там на участочке маленький она разбита, да, вот за этот участок я заплатил, по-моему, 230 рублей. Но все равно, по-моему, вот было бы честно, да, если во время ремонта, во время затруднений деньги не брать. Потому что за что ты платишь, да? Ты платишь, чтобы комфортно, быстро, самое главное, доехать. А постоять можно и бесплатно, собственно.
2: А
1: да?
2: Как же закон о защите прав потребителей?
1: Не знаю.
2: Разумное снижение цены.
1: Не задавался этим вопросом, вот, ну, вот это мне не понравилось. Но это такая давняя история, да, и многие об этом говорят, о том, что, ну, ребят, если у вас ремонт какой-то идет или затруднение в движении, там, пробки какие-то, ну, не берите, правда, деньги, но пока это так не работает. В Тульской области удивило, вот, знаешь, вот прекрасная классическая дорога, да, по одной полосе в одном направлении. Много-много километров. 70 километров в час ограничения. Ненаселенных пунктов вокруг. Вокруг поля какие-то.
2: Классика,
1: да?
2: Жанра.
1: 70. Дорога идет в горку, да. У нас по нашему движению становятся две полосы, чтобы ты мог опередить, да. А там 70 и обязательно камера. Вот я пару штрафов ожидаю, потому что, ну, 70 грузовик и так едет, собственно, да. Хотелось бы его опередить. Вот начинают все опережать, стоит камера, естественно, там людям штрафы придут, потому что при опережении ты разгоняешься, как правило, чуть больше, чем 90, тем более это абсолютно безопасно. Это обычная дорога, и потом ничего не меняется, это 70 ограничений убирается, да. Может быть, у них там, конечно, высокая аварийность какая-то, может быть, другие причины. Ну, посмотрим. Вот это мне не понравилось. А так, в целом, без каких-то приключений, как-то, да, спокойно. Ну, нормально, более-менее. Заправок много, где-то есть, где-то нет. И, ты знаешь, вот я себя еще поймал на одной мысли. У меня, по крайней мере, поменялись потребительские привычки.
2: Так.
1: Раньше у каждого автомобилиста была всегда предпочтительная сеть АЗС какая-то. Там кто-то на красно-белом заправлялся, кто-то бело-голубых предпочитал, кто-то там желтенькие цвета. Да, вот сейчас ты заправляешься там, где есть бензин.
2: Ну, все
1: вот,
2: правильно.
1: Желательно дешевый, конечно, да. Вот. И если раньше, так знаешь, в сторону некоторых сетей, там, я бы даже не посмотрел, сказал, да, нет, я там доеду до своей лучше. То сейчас ты видишь топливо, там, 70 рублей, все, я ваш, ребята, ваш клиент.
2: Как бы вы ни выглядели.
1: Ну, какие цвета бы ни были окрашены. Уже потребительские привычки действительно вот в этом плане изменились, потому что, ну, правда, еще год назад я бы сказал, что я заправляюсь только там на таких-то сетях, да, посмотрел бы примерно по карте, где они есть, и заправился бы там. Сейчас такой выбор уже не стоит, сейчас ты не обращаешь внимания на заправку, ты смотришь, что
2: на бензин.
1: И его наличие, да, естественно.
2: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Или я вижу вас вопрос, чуть попозже его задам. Потому что раз мы начали про штрафы говорить, есть новости про камеры. Прежде всего, здесь из Свердловской области. Новость. Уральские автомобилисты, пишет портал Е1, снова пачками получают штрафы на Серовском тракте. Локация примерно та же, что и в прошлые годы. Широкий, шестиполосный участок, который тянется от Екатеринбурга до Балтыма. Возмущение водителей вызывает скоростной режим. На 23-м километре запрещено 6 полос разгоняться выше 40 км в час. Понятно, есть, да, камера, причем, и понятно, причем, люди получают.
1: Там, да, там какой-то, я так понимаю, ремонт дороги, видимо, или запланированный.
2: Просто плохое состояние идет. Дорожного полотна.
1: Там, видишь, там еще какая вот история, да, вот мне оттуда уже звонили даже автомобилисты, да, с жалобами о том, что там пачками начинают идти штрафы.
2: 40.
1: Стоит там сначала 70, 50 и табличка фото-видеофиксация, да, и потом стоит 40 вот. Почему-то многие люди, глядя вот на 50 и фото-видеофиксация знак, да, они думают, что именно на 50 эта камера будет настроена. И едут там около 70, а камера настроена на 40. То есть за 60 плюс уже приходят штрафы, да, вот, и такие штрафы люди получают. Ну, это причем законно абсолютно, то есть знак фото-видеофиксации выставляется отдельно за 150-300 метров, как сказано в ГОСТе, и потом вот за эти 150-300 метров может быть изменение скоростного режима, да, изменение скоростного режима, и их надо соблюдать, камера может быть настроена на них. Но это, знаешь, вот, это, конечно, безобразие. Вот, на мой взгляд, так делать нельзя. Здесь ни о какой безопасности речи, естественно, не идет вот совершенно, да.
2: Не, ну, как бы идет, наверное, потому что дорога-то плохая, просто ее починить надо, мне кажется, то есть привести в нормативное состояние.
1: Не настолько плохая, чтобы выставлять 40 на этом участке.
2: Не знаю.
1: Тут я уверен в этом, да. Ну, если тысячи людей едут быстрее, это значит, что дорога позволяет ехать быстрее. Вот, не так ли?
2: Ну, скорее всего, да. Ну вот, одно из сообщений, цитирую по порталу Е1. Подлая камера на 40 по направлению в Екатеринбург, не доезжая моста Среднеуральск-Верхняя Пышма. Ехал 76 километров в час и получил постановление. А те, которые еще разгоняются, тоже могут разогнаться. Например, один из владельцев Audi разогнался до 136 километров в час. 7500.
1: Не, ну слушай, 136 и так. Штраф пришел бы все равно, поэтому...
2: Нет, тут ну, тут от 40 или от 90, если считать, ну, знаешь, разные...
1: Слушай, ну, неважно, 136 нельзя ездить, в принципе, да, вот по нашим дорогам, это и так запрещено, поэтому тут речь в размере штрафа, но нам таких не жалко, как говорится.
2: А потому, вот что люди,
1: которые едут, не знаю, там, 70-80 км в час, да, по дороге, которая позволяет так ехать, совершенно безопасно при этом, да, вы тут выставляете 40, плюс еще ставите камеру, ну, так, правда, так делать нельзя, это подлинно достаточно.
2: Не, ну, тут понятно, но я к тому, что ты про качество дороги говоришь, и насколько она позволяет разгоняться. Ну, вот если человек 136 проехал, все-таки, наверное...
1: Не такая уж она и аварийная, да, эта дорога.
2: Не такая уж плохая. 6 полос, 40 километров, ну, это как-то вообще не вяжется.
1: Вот это издевательство над водителями. Это самое настоящее издевательство. Пишите обращение в госавтоинспекцию. Заходите, госавтоинспекция.рф, находите обращение граждан, Свердловская область, и пишите, что это такое-то вообще. Или напишите в ГАИ России, им там через другой сайт надо писать, через mvd.rf, и там есть обращение в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения. ГОБДД они называются, да? Вот там можно в ГАИ России написать вот через портал именно МВД, потому что, как это ни странно, но через сайт госавтоинспекции можно написать в любую госавтоинспекцию субъекта, да, но в самую главную нельзя написать. В нее только через сайт МВД. Почему? Я не знаю.
2: Ну, это вот как с 40 километрами. Примерно то же самое. Есть определенная логика, которую мы вообще никак не знаем. Есть внутренняя.
1: Ну, она, надеемся, что она есть.
2: Наверняка, наверняка. Или была, а потом забыли, что ее надо изменить. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Ну, чтобы закончить с камерами, в 27-м году, в следующем в России, появятся новые дорожные камеры, которые будут распознавать более 50 видов нарушений ПДД, в том числе с использованием нейросетей. Об этом сказал в интервью «Автоньюз» заместитель генерального директора ГК Урбантех, который, собственно, оператор этих систем фото-видеофиксации, Александр Домбровский. Сейчас он говорит, очень много камер, которые фиксируют парочку нарушений, и все, 30% действующих комплексов морально и технически устаревшие. В следующем году Азимут 5 появится. Вместо Азимут 4.
1: Сомнений даже нет никаких о том, что камеры будут совершенствоваться. В конце концов, это же неплохой доход в бюджет. И субъекты, и федеральный бюджет, там часть идет, да, денежные средства, наполняемые из дорожных фондов, субъектов, это все, да. Поэтому в том, что камеры станут умнее, станут выявлять больше нарушений, в этом нет никаких сомнений. И процесс же такой плавный, да. Ну, поставили там камеру несколько лет назад, когда таких технологий не было еще. У нее есть срок службы какой-то, да. Вот, она спокойно дослужит свое, и потом ее отправят на почетную пенсию, вот, и поставят новую, более умную.
2: 50 нарушений, 50 будет фиксировать видов.
1: Там, знаешь, там очень интересно считают, когда по количеству нарушений...
2: Есть, да, состав, а есть еще
1: детализация. Берут статьи просто. Да, вот, например, камера выявляет несколько видов превышения скорости. От 20 до 40, от 40 до 60, свыше 60, уже три насчитали, да. Выявляет красный свет, повторный красный свет, вот уже 5 нарушений, хотя их 2 фактически, да? Поэтому так вот 50 и набирается, там встречка, повторная встречка.
2: Отсутствие ремня, да, безопасности у водителя, у пассажира.
1: Ну да, это два отдельных состава тоже. Состава, да. Конечно. Вот и таким образом 50 и набегает.
2: Плюс 7-908-909-104-5, сюда ваше сообщение присылайте, видеотрансляция во ВКонтакте. Вот Илья со вчерашнего дня пытается задать вопрос тебе. Один и тот же автомобиль зарегистрировали на двух госуслугах, супруги и моей. Штраф пришел в обе, причем мне на неделю позже, к тому же после оплаты. Что делать с клоном? Сам рассосется, если постановление одно и то же, или нужно время для отражения поступления по нему денег?
1: Конечно, штраф исчезнет. У вас, у кого-то идет просто начисление, да, потому что собственник автомобиля один, у нас нельзя сразу на двух человек записать транспортное средство, а вы просто добавили себе, если вы не собственник, для информации просто, да? И штраф тот, он исчезнет, как только пройдет платеж по системе государственных муниципальных платежей, то это начисление исчезнет, и все, собственно, здесь никаких вопросов нет.
2: Ну, то есть просто подождать, и этот штраф там, где не собственник, испарить.
1: Конечно, платить надо один раз. Один раз оплатили, все, и забыли.
2: Также он продолжает. Вообще, зачем на Восточке 40 км в час после пешеходного подгорку в сторону Челюскинцев? Ну, ловушка же чистой воды. Хоть бы табличку с временем действия повесили.
1: Тоже никогда этого не понимал. Этот знак там стоит уже 100 лет, да? Никогда не понимал. С одной там стороны есть жилой массив, с другой стороны там нет никакого жилого массива, там, по-моему, пара пешеходных переходов. Есть с малой интенсивностью движения пешеходов. Там ходить некуда просто, да? И зачем там 40, я тоже, откровенно говоря, не понимаю. Ну, на всякий случай, может быть.
2: Ну, может, логика?
1: Напишите в ГАИ, спросите.
2: Зачем?
1: Не нам пишите, да. Так и напишите, зачем на Восточный 40?
2: Прошу объяснить.
1: На таком-то участке.
2: Нет, почему? Надо же красиво писать. Прошу объяснить необходимость установки знака 40 км в час там-то, там-то.
1: Ну, вот, они же так нам... Берите ручку, записывайте.
2: Мы придумаем. Мы много читаем таких документов, поэтому немножко деформированы. Оксана пишет по потребительские привычки из прошлого. К примеру, раньше еще заправлялись на тех заправках, где приличные туалеты, а сейчас где есть топливо.
1: А сейчас туалет практически везде приличный. Даже вот пытаются подтянуться маленькие частные заправки. Ну, надо же конкурировать как-то, да? Mm-hmm. Не только же там бензин ты можешь по 150 рублей продавать.
2: Ну и хороший туалет.
1: Вот, стараются все. Вот там где-то еда прям очень вкусная даже бывает, да? На некоторых АЗС. Туалеты действительно. Вот до сих пор меня на трассе удивляют платные туалеты.
2: Платные.
1: Они до сих пор есть, они существуют, да, по 20, по 30 рублей где-то даже, да, берут с тебя, принимают карты без проблем, то есть карты можешь оплатить, не перевод по номеру телефона, да, потому что связи нет, как правило.
2: И не мелочь бабушки, которая сидит около.
1: Именно карты в белую, да, работают люди, вот такой вот туалетный бизнес, и этих платных туалетов их полно. Я не знаю, где в основном? Места, где автобусы останавливают.
2: А, ну, естественно. Логично. Вот тут логику я понимаю.
1: Да, поэтому, если вы едете на автобусе в межгород, возьмите с собой мелкие деньги. На всякий случай.
2: На всякий случай, да. Ну, хотя часто там есть какие-нибудь кафешки, куда целенаправленно люди ходят в туалет.
1: Там, где останавливаются автобусы, даже в кафешках туалеты платные.
2: Это у вас там. У нас здесь, по-моему, люди добрее. Все-таки, ну не знаю, давно не ездил, может быть, что-то изменилось. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там пишите тоже. Вагран пишет: хех, имеющиеся камеры распознать пристегнутый ремень на фоне белой толстовки не могут. Стыдоба.
1: Ну, здесь проблема с впечатлением, конечно, этих самых ремней безопасности, да, и спорные ситуации бывают. И здесь, если спорная ситуация, надо, конечно, обжаловать, разглядывать там, есть ли ремень безопасности или нет, потому что камера не всегда с этим справляется адекватно.
2: Ну вот, новый Азимут 5 появится, и все будет хорошо.
1: Думаешь, лучше будет, а?
2: 5, целый 5. Было 4, а сейчас 5 будет.
1: Мы, во-первых, 3 вообще не слышали.
2: Вот они вот те самые устаревшие висят, бедные до сих пор, 30%. Сергей пишет: вчера обратил внимание, каршеринг частично уже на зимней резине.
1: Ух ты. Ну, они липучку, по-моему, традиционно устанавливают. Ну, возможно, там идет дата отсечения, календарный метод, как ты любишь говорить. Возможно, в компании каршеринга так вот, что 1 числа, там, например, к 1 октября перебули автомобили, и все. Ну, зима близко, да, рано или поздно она все равно придет.
2: У вас там холодно, говорят?
1: Да нет, вроде не холодно. Ну, сейчас вот сколько? Плюс... А, плюс 7, холодно, да. Ну, я не выходил.
2: Просто намекает, что уже пора задуматься. Где-то я видел статью, что пора задуматься москвичам о том, что скоро переобуваться. Так, еще у нас есть сообщение. Поясните, робот-доставщик, когда переезжает по пешеходному переходу, он пешеход. Вчера такой аппарат выехал неожиданно, но отреагировал на би-би. Остановился.
1: Да. Там, ну, он не только на ваш сигнал, он вас еще, возможно, считал там своими линарами вот этими. Я, кстати, не уверен, звуковые сигналы вообще воспринимают эти роботы.
2: Есть ли у него уши?
1: Хороший вопрос. Ну, да, такие механические уши. Да, вполне возможно, он только на картинку ориентируется. Ну, может быть, и звук тоже. Надо поинтересоваться у знающих людей. Да. Это не пешеход, это вообще непонятно что.
2: А вчера же было объявлено, что правительство приняло вот это вот постановление о том, что в 34 регионах, включая Свердловскую область, будут роботы-доставщики, там прописаны правила какие-то.
1: В пилотном режиме, да, вот все это происходит. Есть у нас еще и закон федеральный. Высокоавтоматизированных транспортных средствах, ВАЦ. Да, вот, потому что это транспортное средство с точки зрения правил дорожного движения, да, потому что устройство, позволяющее перевозить какие-то грузы, да, ваш бургер — это груз, тут по-другому не бывает. А вот правила не прописаны, вот такие вот, в правилах дорожного движения. Есть обязанность уступать дорогу. У нас уступать дорогу надо пешеходам, да?
2: Он там и прописано в правилах, что пешеход в приоритете, и робот-доставщик должен уступать.
1: Понимаешь, эти новые правила, как ты говоришь, они должны быть в правилах дорожного движения все-таки. Мы сейчас говорим про водитель и робот. Угу. Должен ли водитель уступать роботу на пешеходном переходе? Вот в ПДД вы этого не найдете ничего, хотя... Правила дорожного движения именно регулируют у нас движение транспортных средств. Не какие-то отдельные постановления. То, что ты говоришь вот про то, что у пешеходов приоритет перед доставщиками, это все понятно. Да? Mm-hmm. Это, в принципе, никогда под сомнение не ставилось. Ну,
2: то есть такой СИМ получается?
1: Да, достаточно давно уже в общественной палате вот, да, mm-hmm. говорили о том, что надо бы, ребят, заранее подумать об изменении в правилах дорожного движения, чтобы всю эту категорию четырехколесных в том числе mm-hmm. прописать там, да, вот какие-то обязанности водителей mm-hmm. тому, у организаций, которые там владеют этими всеми. Но пока еще нет, пока изменений в законодательстве нет.
2: Ну, то есть, обращайте на себя внимание, если вы видите.
1: Здесь же общее правило. Водители не должны причинять вреда.
2: Никому.
1: Да, там, ни себе, ни людям, ни имуществу mm-hmm. чужому. Это имущество чье-то. Вот поэтому не причиняйте вреда. Они милые.
2: Они пока... Вчера мы тоже обсуждали это.
1: Да милота, вот... ну реально.
2: Пока он один ездит, своими... мило, да. У нас это разметчики до сих пор ездят. И массовое uh-huh. еще присутствие роботов не наблюдается. Вот когда сейчас запустят этот проект, когда их будет много, может быть, изменится.
1: Слушай, ну вот в Москве их много, да, но я в основном их вижу на стоянках. Специальные места стоянок uh-huh. определили для этих самых роботов, там разметчики.
2: Они белые стоят, не работают.
1: С какой-то символикой. И как правило, они стоят там просто, да, вот в движении. Ну, видишь, но не так часто это все mm-hmm. происходит. Как-то классического курьера, несущегося по встречке на своем велосипеде, да, я вижу гораздо чаще.
2: Mm-hmm, да уж. Кстати, про азимуты продолжим немножко. Ну, mm-hmm. сенсация же у нас. АвтоВАЗ запустил Ладу Азимут в производство.
1: Сейчас, да, да. Товарные объемы сейчас нарабатывают.
2: А как нарабатывать?
1: Даже продать.
2: Тем, чтобы поместить Ладу Азимут в список локализированных автомобилей для такси. АвтоВАЗ собирается вывести новый кроссовер «Лада Азимут» на рынок такси, пишет, например, «Автоньюз». Оформление необходимых документов занимает время. Конечно, АвтоВАЗ нацелен на включение «Азимут» в список такси как максимально локализированного отечественного автомобиля.
1: Не, ну в том, что «Лада Азимут» окажется в этом списке, в этом, да, сомнений никаких не было. Я не знаю, у кого-то, может, были они, да? У меня таких сомнений не было, и даже мысли не было о том, что его могут не включить в этот самый список.
2: Ну да, ну это к тому, что нам обещал министр Алиханов, по-моему, что в течение года там в два раза будет нарощена продажа «Лада Азимут», которая еще не продается пока.
1: Ну, как можно об этом говорить, что в два раза, да, нет, сейчас эффект низкого старта, да, там можно взять... Цифры за неделю, что одну машину продали, да, на следующей неделе 10 продали. Угу. И говорить о 1000% роста.
2: Ну, вот так и будет. А в такси, если включат в список, то еще быстрее пойдет. У нас вот москвичи же тоже.
1: Ну, не знаю, не уверен я, что это как-то повлияет на спрос на этот автомобиль. Вот именно включение его в список автомобилей такси.
2: Ну, он вроде недорогой должен быть, от 200 миллионов рублей.
1: Павел Владимирович, а ну где законодательство о такси действует? А, ну где оно действует?
2: Я не знаю.
1: Тебе таксист с фонарем оранжевого цвета приезжает всегда. Ну нет же, ну что это в самом деле, а? Включен он там, нет, какая разница?
2: Вот-вот. Правовой нигилизм какой-то ты тут распространяешь. Приехал.
1: Это реальность, наша реальность.
2: Время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Максим Путинцев. Другие темы будем обсуждать, не автомобильные. Максиму Ядрышову до завтра.
1: До завтра.
0: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять «Здоровье 365». Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье-365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
4: День добрый.
3: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
4: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития, либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
3: По весу, по габаритам ограничения нет?
4: Не, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
3: Ну и чтобы она сработала корректно в том числе.
4: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
3: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
4: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
3: Необходимость.
4: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
0: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
2: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединился Максим Путинцев. Доброе утро.
5: Доброе утро. Всем привет.
2: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер, видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите.
5: Да, пишите нам, комментируйте те темы, которые мы с Павлом выбрали для обсуждения. Ну, начнем с главного для Екатеринбурга на сегодняшнее утро. У нас в городе объявлен режим беспилотной опасности.
2: Да, я посмотрел, по-моему, последний раз 11 сентября. Обсуждали, да, объявляли.
5: Нет.
2: Нет? Была?
5: В минувшую пятницу.
2: Была. Да. А, ну, значит, я это пропустил. Ну, меня не было, да? Простите. Так, я по новостям посмотрел. Действительно, объявлено было. Пришла смс-ка. Нет, кстати, сообщите нам. Мне пришла через час. Примерно, традиционно, после объявления беспилотной опасности. Но самое главное, что Кольцово закрыли. Кольцово закрыли на прилет и вылет. Приостановили, как это говорится, вылет и прилет самолетов. И до сих пор это действует.
5: Ну, когда будет отбой, если мы об этом узнаем, мы, конечно, вам сообщим. Ну да, действительно, пока для Екатеринбурга главное, что Кольцово закрыто.
2: Ну, к другим темам. Основная тема это политическая. Все-таки политические изменения в городе Екатеринбурге. Вчера Алексей Орлов появился на публике. Сейчас идет форум 100+.
5: Подожди, давай мы не будем торопиться. Все последовательно. Значит, ты правильно говоришь. Развивается главная политическая тема для нашего города. У нас будет новый мэр. Угу. Давай напомним, потому что прежний сложил полномочия, написал соответствующее заявление.
2: Но полномочия, пока еще в полномочиях,
5: кстати,
2: еще
5: должны были действовать аж до 2031 года. Да, в полномочиях, но он в отпуске. Поэтому Рустам Галямов исполняет обязанности мэра. И накануне, вот теперь, на форуме 100+, Рустам Галямов сделал первое заявление в должности исполняющего обязанности главы Екатеринбурга. Ну, как заявление? Он был заявлен спикером. И выступил, соответственно, на одном из круглых столов на федеральном, подчеркну, строительном форуме. Ну вот, одна цитата по порталу 66.ru я приведу. «Это то, о чем сейчас надо думать, не о развитии какой-то конкретной территории, а о развитии всего города. У Екатеринбурга потенциал просто сумасшедший. Его можно и нужно развивать. Это то, что мы делали в 2021 году, когда я пришел». Конец цитаты. Ну, можно было бы это воспринять как некое предвыборное заявление.
2: Он об этом и говорил.
5: Ну, нет, он сразу оговорился.
2: В начале
5: цитаты,
2: пожалуйста,
5: не надо его воспринимать именно таким образом.
2: Хотелось поправить название сессии на экономическое развитие города. Но из моих уст это звучало бы как какой-то предвыборный лозунг.
5: Ну, так получается.
2: Так, ну, вышло. Ну,
5: теперь... Так это все будет восприниматься, невзирая на любые оговорки абсолютно. Но и ты прав, на форуме был замечен и Алексей Орлов, сложивший из себя полномочия главы Екатеринбурга. Он находится в отпуске, но на форуме 100+ появился, и там он, ну, естественно, его спросили о происходящем. Ну вот по сигнал «Урал» процитирую. Отставку... Ну, там, собственно, это диалог. Я это все перевел, скажем так, в косвенную речь. Отставку Алексея Орлова должна официально утвердить Гордума. Это произойдет на заседании 12 октября. Уже дата обозначена. Я в отпуске, сказал он, но свой отпуск могу проводить, как хочу. В том числе участвовать в мероприятиях. Вот он и пришел на 100+. Ничего вечного в этой жизни нет. Такое философское замечание, надо сказать. Ну, вот это, собственно, что касается его отставки. На вопрос, теперь уже ключевой вопрос получается, где он планирует продолжить карьеру, в Заксобрании нашем региональном или же в Совете Федерации, экс-глава не ответил. «Мандат получу, там будет видно», — сказал он.
2: Ну, естественно, как он может сказать, куда он пойдет, потому что решает, кто пойдет в Совет Федерации, будет решать законодательное собрание Свердловской области на первом заседании.
5: Решение принято, но никто раньше времени, конечно,
2: у нас так решения быстро меняются. Об этом вчера с Алексеем Шабуровым говорили, кстати, что пока какие-то прогнозы строить по карьерным траекториям...
5: Пока нет документа, подписанного,
2: говорить рано положено. И даже о кандидатах иногда довольно опасно говорить, если мы прогнозируем, кто будет мэром, кто будет сенатором, там несколько вариантов есть, кто будет главой Заксобрания, председателем, имеется в виду, спикером, ну и так далее. То есть...
5: Ну, вот сейчас такая массовая передвижка происходит по этим должностям, поэтому, безусловно, все это любопытно, интересно, но, опять же, пока конкретики, ну, практически ноль. Слухов много.
2: Вот слухи, мало. Да, там же не только слова, еще и передвижения фиксируются. Вчера, например, был замечен перемещение... в пространстве Рустам Галямов с Денисом Паслером был замечен на...
5: В самом центре Екатеринбурга их заметили, сфотографировали, осматривали центр города, в частности, мост через Исеть на Малышево.
2: Вот это что? Это сигнал?
5: Около музея ИЗО.
2: Ну, многие политологи только видят
5: как
2: сразу,
5: на
2: как
5: самом
2: политика.
5: Деле это фото.
2: Да.
5: Причем они же еще до выборов примерно по этому же маршруту ходили. Там
2: принимали,
5: по Вайнеру, по Малышево. Смотрели, что там с благоустройством происходит. Но, видимо, это продолжение того же сериала. А, там же на 100+е выступал и бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он заставил несколько загрустить тех, кто еще не купил квартиру, но думал об этом и надеялся на использование ипотеки. «Льготная ипотека не вернется, и надо искать другие инструменты», сказал Аркадий Михайлович. Но тут же добавил, что застройщики обязательно придумают
2: они
5: что-нибудь
2: креативные,
5: интересное.
2: Они же молодые, креативные, они наверняка придумают что-нибудь.
5: А тут не в креативе, Паша, дело, хотя и в нем, конечно, тоже. Куда им деваться просто?
2: Что-то надо делать, потому что продавать-то квартиру
5: надо. Надо продать. И там уже не важно, ипотека, не ипотека. Они же давно уже, собственно, после того, как параметры льготной ипотеки менялись неоднократно, придумали разнообразные ходы, ну, вроде продажи в рассрочку, скидки предлагают разнообразные. Некоторые застройщики прямо вот отдельно чуть ли не патентуют какие-то хитрые такие схемы продажи. Ну, то есть, те же самые проценты, они просто зашиты в сделку и называются как-то по-другому.
2: Ну, да, потому что они
5: хотя,
2: там...
5: Хотя, когда это ипотека, когда это через банк, когда это все понятно, прозрачно, ну, конечно, это более цивилизованно, более правильно, наверное, и для продавца, и покупателя.
2: Потребителю-то, наверное, все равно, как он будет, если у него такие же условия, как при льготной ипотеке. Нам же всегда говорят эксперты, что если ипотека растет, то тогда падают цены на квартиры. Но, с другой стороны, не каждый может себе позволить даже в этих схемах участвовать.
5: Ты же помнишь, на прошлой неделе на многих произвела впечатление новость, точнее, две новости, которые вот они выглядят потрясающе, когда они вместе. В Китае на фоне снижения спроса падают цены на жилье, а в России на фоне снижения спроса растут цены на жилье. Как это возможно? И вроде бы законы экономики должны быть одинаковыми для всех, но, тем не менее, есть, видимо, какие-то региональные нюансы. Но еще знаю, что на многих произвела большое впечатление гигантская скульптура Чак-Чака. На форуме 100+, вот представь себе вращающийся шар.
2: Чак-Чак – это
5: высотой.
2: Еда.
5: Ну, конечно, конечно. Примерно в 2 метра, и вот он крутится, такой гигантский колобок. Но если присмотреться, то это Чак-Чак. Если не видели, посмотрите. На вас тоже, я думаю, это произведет впечатление. Ну, и если уж завершать тему форума 100+, он вчера начался. До пятницы включительно он будет проходить в Екатеринбург-экспо. Все желающие бесплатно могут туда попасть, но надо предварительно зарегистрироваться.
2: Да, там много интересного с точки зрения того, какие предложения. Чак-чак, как минимум. Ну, и также предложение того, что
5: будет. Кто-то из застройщиков. Аркадий Михайлович сказал, что они люди креативные.
2: Кто-то придумал чак-чак. Посмотреть, что предлагается строить в Екатеринбурге можно в том числе. Там есть несколько планов таких грандиозных, я бы даже сказал.
5: Грандиозные планы, несмотря ни на что.
2: Ни на что, да, 2-3 года, и мы получим другие дома в Екатеринбурге.
5: Да, плюс 7-908-909-104.5. Пишите нам, присылайте ваши комментарии, как вы воспринимаете изменения политические в нашем городе. Ну, а сейчас новость, которая многих озадачила, кого-то, может быть, даже и встревожила. Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных денег из России. Теперь лимит 1 000 000 рублей. Замечательный заголовок, как всегда, в «Коммерсанте».
2: Угу. Не пойман ни рубль. Правила вывоза национальной валюты из РФ вновь ужесточены. Имеется в виду страны ЕАЭС, и эти правила распространены на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Напомню, что 10 тысяч долларов можно вывозить в любые страны. Дальше надо декларировать.
5: Деньги, давай скажем так, в эквиваленте.
2: В эквиваленте, да, все правильно. Да.
5: Потому что если вы везете евро, соответственно,
2: меньше.
5: Пересчитываете, смотрите.
2: Меньше,
5: это будет меньше, чем 10
2: тысяч. И рубли
5: если
2: тоже.
5: Рубли, соответственно,
2: больше
5: там?
2: Сейчас 85 примерно.
5: 850 тысяч,
2: да, ну, получается. Ну вот примерно приравняли и все страны, где была льготная ставка 100 тысяч долларов, приравняли.
5: Просто тут важно сразу вот это проговорить, что порог снижен практически в 10 раз.
2: То
5: есть очень резко, очень существенно.
2: И раньше, ну, естественно, вывозили наличку. Там еще есть несколько нюансов, которые тоже интересны. Например, есть 17 аэропортов.
5: Главный нюанс, Паша, что в случае поимки, пойман не рубль, на самом деле, пойман еще как. В случае поимки конфискация. Все, что превышает 1 000 000 рублей, но это если физлицо. Если юрлицо, там последствия гораздо неприятнее.
2: Да-да-да, но уже были такие случаи, когда вот недавно, на прошлой неделе, по-моему, женщина пыталась перевести большую сумму, тоже в какую-то, в Баку, по-моему, она ее везла, у нее конфисковали там 10 миллионов рублей, если
5: но
2: я не
5: ошибаюсь.
2: Ну, это
5: женщина. Вот еще раз говорю.
2: Это физическое лицо.
5: Такая история для компании будет действовать, продолжит действовать запрет на вывоз любой суммы. Есть, конечно, ряд исключений с конфискацией всего.
2: Всего. В случае чего ты теряешь деньги.
5: Если компания, если юрлицо везет деньги.
2: А, более того, да, задекларировал, не задекларировал, ты все равно теряешь сумму или не перевозишь сумму, которая превышает этот порог.
5: Ну, естественно, главный вопрос, для чего все это? Да?
2: Чтобы его
5: выводили
2: деньги.
5: Зачем? Почему? Вот что об этом говорят эксперты. Они видят в ужесточении правил желание властей лучше понимать происхождение и цель вывоза национальной валюты за пределы страны, а также намерение пресечь схемы, при которых наличные рубли используются как альтернатива прозрачным банковским каналам движения денег. Ну вот, например, что говорит Вильгельмина Шавшина. Красиво, правда? Угу. Партнер «Б1». Усиление контроля нацелено на пресечение схем, при которых наличные рубли используются как альтернатива прозрачным банковским каналам трансграничного движения денежных средств. Это позволяет обойти валютный контроль и комплайенс-процедуры. Разрешение же перечня стран, расширение перечня стран, увеличивающее охват контроля и снижение порога для физлиц, считает она, может привести к переводу части трансграничных операций в безналичную форму, что, опять же, повысит...
2: Ну, понятно, следить-то за безналичными переводами гораздо...
5: Ну, как кто-то сказал, легче. Что 100 тысяч долларов, что миллион рублей для большинства сумма запредельная, поэтому, наверное,
2: редкие.
5: Люди мало чего почувствуют. Хотя, может быть, если... есть категории, кому это не очень приятно. Вот, например, можно вспомнить про мигрантов из стран бывшего Советского Союза. Если они тут работают, что-то зарабатывают, потом, наверное, перевозят. Ну, почему вряд ли? Всякое бывает.
2: Всякое...
5: В общем, то, на
2: ты
5: что,
2: можешь справку взять.
5: Безусловно, невозможно не обратить внимания.
2: Справку взял, показал, что у тебя происхождение денег, доказал, что они все легальные. Например, продал квартиру здесь, повез эти деньги к себе на родину в страны
5: если
2: ЕАЭС.
5: Если можешь взять справку,
2: если
5: возьми.
2: Можешь, возьми.
5: Если
2: лучше,
5: не можешь, ну вот,
2: думай.
5: Извините. Да. Теперь правила изменились. В общем, имейте в виду, и коммерсанты, и РБК, в общем, практически все издания, особенно деловые, на эту тему, естественно, пишут.
2: Я почему про аэропорт сказал? Потому что Кольцово не вошло в список аэропортов, через которые можно провозить юрлицам большие суммы. Вот эти самые задекларированные. Вот не знаю почему. Вдруг. Такой
5: ну,
2: транзитный.
5: Может быть, со временем список будет пополняться.
2: А Кольцово не вошло.
5: Ну, не знаю, Паш, тут спасибо тебе просто... за эту ремарку, да, но с чем это связано, тут можно фантазировать до бесконечности, пока непонятно. Давай дальше пойдем. Плюс 7-908-909-104,5. Теперь тема экологии, да?
2: Давай, тема экологии. Выпущен доклад об экологическом состоянии в Свердловской области в 2025 году. В этом году регион сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 7%. Чуть больше, чем 7%. При этом в Екатеринбурге выбросы не сократились. Определены те города, которые в наибольшей степени подвержены вот этому химическому воздействию. Естественно, Екатеринбург возглавляет список.
5: Химическому воздействию, мне кажется, подвержены жители.
2: Жители,
5: а не города. Ну, кстати, как дышится Екатеринбург? В последние дни прям вот пахнет, должен я сказать. Видимо, безветрие, вот эта солнечная
2: может
5: погода,
2: быть,
5: все по классике. Ну и, видимо, что-то чадит, что-то горит в округе, может быть, торфяники, может быть, еще что-то.
2: Я не
5: в этом
2: слышал
5: роде.
2: Про что-то про пожары.
5: Не слышу. А запах-то откуда?
2: А запах откуда-то
5: откуда
2: идет.
5: Откуда-то берется. Ну, может, это, конечно, выбросы, там, транспорта, предприятия и так далее. В общем, в такую погоду становится понятно, что Екатеринбург, конечно, далеко не самое благополучное место с точки зрения качества воздуха.
2: Да, кстати, автомобильный транспорт увеличил выбросы. Если, в общем, выбросы снижаются от промышленных предприятий, то транспорт выбросы увеличил на 9 тысяч тонн за год. Поэтому, может быть, как раз вот этот смог связан с тем, что больше передвигаются...
5: Не знаю, вот у меня ощущение, что больше это связано все-таки с торфяниками, с чем-то в этом роде. Но, опять же, Екатеринбург в этом смысле такая территория понятная. У нас болот вокруг много, торфяников много. И потушить их ведь практически невозможно. Они
2: да,
5: же тлеют,
2: тлеют
5: бесконечности.
2: Тлеют, да.
5: Просто иногда сильнее, иногда слабее. Ну, в общем, никакой, конечно, это не секрет, да, вот то, о чем ты рассказал. Знаем, что в промышленных территориях
2: ну, да,
5: с экологической
2: там
5: точки
2: города
5: зрения всегда трудно.
2: Рискованный. Екатеринбург, Асбест, Кировград,
5: а что Тагил,
2: Верхняя
5: кстати?
2: Пышма.
5: У нас же всегда
2: Нижний
5: Тагил считался прям вот таким антиэталоном.
2: Ну, он там в списке есть, естественно. Mm-hmm. Да, все крупные города, более-менее крупные, где есть промышленность, все вошли в зону риска в этом документе. Так что ничего не изменяется, не меняется в этом плане.
5: Да. Опять про дефицит полицейских,
2: нам
5: сказали,
2: вот как раз новая...
5: Вот резко развернулась.
2: Тема, но она екатеринбургская, поэтому не такой уж резкий поворот. В МВД по Екатеринбургу работает всего 95 полицейских, которые ведут уголовные дела в отношении подростков. Об этом сообщил на заседании в Госдуме замначальника городского ОМВД по охране общественного порядка Андрей Ершов. Цитата. «Не буду говорить, какой не комплект, но он существенный. Наряд у нас смешанный, поэтому сейчас и участковые проводят лекции, и сами инспектора по ПДН. Я хожу в учебные заведения тоже. Только так мы можем достичь положительных результатов». Правда, он говорит, что подростковая преступность падает, снижается. За 8 месяцев текущего года подростки совершили 157 преступлений, а это на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ну, судя по новостям, как-то все по-другому. Ну, вот мы помним крупную историю, когда подростки атаковали ЖК, хотели на крышу там забраться с болгаркой. Они пытались это сделать, пробивались на крышу зачем-то. Угу. Потом оставили эти попытки. Там целая компания из 30 человек, которая в социальных сетях координировала свои действия. Свои замки поставили, чтобы никто не пустил. Это что, не правонарушение? Правонарушение.
5: Стрелять... Ты хочешь поспорить? С представителем правоохранительных органов?
2: Ты так спрашиваешь?
5: Ну, нет, сейчас... просто ты это говоришь, как будто бы ты не веришь. Ну, люди же фиксируют. Ну, наверное, так и есть. Какое тут объяснение? Вот это самое интересное.
2: Может,
5: что происходит, меньше обращают... Ну, подожди.
2: Фиксируют.
5: Фиксируют это одно, ловят это другое все-таки.
2: Я не знаю, как статистика ведется, если честно. Потому что такое зафиксировать? Просто по новостям галочку поставить или поймать... Протокол, все дела, вот это все. Тогда, может быть, и меньше, раз у них не хватает полицейских, чтобы ловить.
5: Ну, на громкие истории всегда обращается особенное внимание, да. Может быть, вот в этом смысле такое определенное искажение восприятия реальности происходит. Но в целом социологи же говорят о том, что это некий долгоиграющий тренд. Если говорить именно о снижении преступности, снижении количества насильственных каких-то историй, да, меньше дети на улице находятся, больше дома сидят, в компьютер играют. Наверное, вот эта вот поведенческая история, которая меняется, она же оказывает влияние на все.
2: А
5: вот,
2: когда
5: в том числе и на статистику.
2: В компьютере насмотрелся, как другие занимаются зацепингом.
5: Насмотрелся, и потом... ну, кто-то, да. Зацепинг есть, да, были ситуации, мы рассказывали об этом.
2: Стрелять
5: но
2: по
5: в целом,
2: окнам.
5: Опять же, насколько все это происходит и как это все в статистику попадает, это другая история. Ну и, кстати, раз уж мы тут заговорили о правонарушениях, Минтранс поддержал законопроект о расширении наказаний для авиадебоширов.
2: Угу.
5: Часто ли вы встречаетесь?
2: Дебоширили.
5: Ну или встречаетесь, да, с авиадебоширами. Поддерживает Минтранс законопроект, дающий авиакомпаниям право отказывать дебоширам в перевозке и обмениваться между собой данными о таких клиентах. То есть раньше, получается, не обменивались авиакомпании. Надебоширил в одной, начал, продолжили
2: дать на другой. Дебоширят же уже в самолете. Как они отказывают им в перевозке, если они уже летят?
5: Заранее. Если
2: заранее.
5: Ты в какой-то черный список попал, да, мы тебе билет не продадим. Видимо, так. Документ предусматривает исключение, например, на безальтернативных маршрутах. В черном списке, но мы понимаем, что...
2: Самолет у нас один.
5: Неким другой авиакомпании на маршруте нет, поэтому ладно, вот вам наручники, прикуйтесь сами и летите. В общем, дебоширы, что называется, берите на заметку. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии в текстовых форматах, в разных мессенджерах принимаем, пишите нам. Ну, давай так, международная панорама, открываем рубрику. Видимо, чтобы... не было обидно. Билеты дорожают не только у нас. Вот, кстати, по-моему, с октября РЖД сказала о том, что
2: билеты дорожают. Новый тариф на поезда дальнего
5: следования. В общем-то, у них свои алгоритмы.
2: Да, там
5: ощущение
2: нам...
5: такое, что там уже давно все
2: подорожало. Да, и нам хотят еще один сбор с пассажиров ввести.
5: Но, так вот, крупнейший авиаперевозчик Европы предупредил о росте цен на билеты. Стоимость авиабилетов летом следующего года может вырасти на 15-20% при росте цен на нефть, заявил глава компании Ryanair Майкл О'Лири. Он добавил, что перевозчик не будет вводить топливный сбор, хотя его конкуренты планируют к этому прибегнуть.
2: Вот так вот. Потому что нефтяной кризис очередной мировой.
5: Да. Ну, а тем временем президент США продолжает кампанию по переименованию. В всего и вся. Теперь он переименовал искусственный интеллект, Паша.
2: Официально.
5: Да.
2: Они же с Си договорились вроде.
5: Суперинтеллект Си, соответственно, да. А, Дональд Трамп поручил подготовить определение суперинтеллекта и дополнительные меры для внедрения нового термина. Значит, было, запоминайте, искусственный интеллект, по-английски artificial intelligence, а стало суперинтеллект, по-английски super intelligence. Теперь, ну, видимо, в документах и официальных коммуникациях в США только так. Никакого больше искусственного, теперь только супер. Зачем, спросите вы? Вот ответ. Название суперинтеллект передает истинные возможности разрабатываемых сегодня технологий, открывая новые формы человеческого творчества.
2: Это чтобы не обижался, когда нас захватывать будет? Вот этот искусственный интеллект, чтоб не обижался.
5: Ну, хорошо.
2: Мы его уважаем. Супер.
5: Ну, пусть будет так.
2: Миньонов вспоминаю.
5: Да,
2: сразу стал... Супер-мега-акулеле, вот электрогитару они там называли в мультике.
5: Теперь мы к новостям шоу-бизнеса плавно перейдем. Через США получается так. Один американский рэп-исполнитель, который собирался выступить в России, Kanye West его зовут. И вот на эту тему опять у нас есть новости. Вы
2: да,
5: не поверите.
2: Концерта не будет.
5: Kanye West свадьбы не будет.
2: В Санкт-Петербург 10-11 ноября.
5: Октября.
2: Вот
5: да,
2: уже
5: это же
2: скоро,
5: вот
2: да. Не приедет. Об этом написало много кто. РБК большую статью выпустила из истории, как это происходило.
5: Ну, собственно, мы вот на это и обратили особое внимание, потому что РБК об этом написал, но, правда, ссылаясь на некие свои источники.
2: Да. По словам неназванного источника, против концерта выступили силовики. Их возмутили высказывания рэпера о Гитлере. Он поддерживал в один момент своей карьеры. Хорошо высказывался о Гитлере. И использовал запрещенную символику. Человек, близкий к администрации Петербурга, сказал, что договоренности не были достигнуты. «Газпром-арена» давно уже сообщала, что никакого договора нет, хотя организаторы концерта говорили, что у нас есть договоренности, даже письменные доказательства представляли этих самых договоренностей.
5: Но договора не было,
2: а договора окончательного не было. Были договоренности о том, что будет, ну, о намерениях, скажем так. Уже все были подтверждены. Но под подписей не было. И, соответственно, теперь этого концерта не будет. У кого сохранились претензии, должны обращаться к организаторам концерта Say Agency. Это организаторы, которые должны вернуть деньги, причем не только иногда за концерт, но и в случае чего, если люди посчитают это правильным, то и за дополнительные расходы, например,
5: Паш,
2: на билеты.
5: Ты же у нас главный по защите прав потребителей в редакции. Как-то странно себя Say Agency ведет. Вот не чтобы напрямую сказать, ребята, все, да, действительно,
2: отменяется,
5: деньги вернем. Они же так и не сказали, что да, деньги вернем. Они продолжают говорить, что концерт будет. Потом вот опять же, по-моему, вчера видел информацию, сказали, концерт будет, но в другом месте, в другое время.
2: А это
5: все
2: никого
5: билеты
2: не волнует.
5: Действительны там и так далее.
2: Если даже
5: в общем,
2: в Москву...
5: какая-то мутная история получается. Вот мне это не нравится.
2: Вот человек из Екатеринбурга хотел поехать в Санкт-Петербург, еще, может быть, какие-нибудь планы
5: билетов
2: накупил.
5: Гостиниц набронировал.
2: Да. И все это, по идее, можно стребовать с организатора, потому что они ввели в заблуждение, ну и, в общем, не стали делать так, как положено.
5: В общем, развитие этой темы совершенно очевидно еще будет. Ну, как минимум, в направлении возврата денег. Того,
2: учитывая, сколько денег собрали, мне кажется, Say Agency скоро уйдет с рынка.
5: Много. Где собирался выступать Kanye West? В Питере. Где именно в Питере? На футбольной арене. О футболе давайте поговорим. Стало известно, кто споет перед началом, вот я прям выделяю, первого в истории Екатеринбурга матча с участием сборной России. Играть будем против Намибии. Это 115-е место в рейтинге
2: ФИФА. А у нас
5: 35-е. На всякий случай, да. Мы на 30-каком?
2: 5-м.
5: 35-м, да. Значит, будет Чичерина. РФС, я знаю, настаивала на том, что Уральский рок – это важная, неотъемлемая черта Екатеринбурга, которую надо обязательно вплести в развлекательную программу. Но вот вплели, настояли.
2: Почему
5: Чичерина
2: не Чайф?
5: Будет петь, какую песню, не сообщается.
2: Ну, не Чайфа знаю. Есть точно футбольная песня.
5: Рассматривали, видимо, всех разных. Ну, вот с кем договорились, с тем договорились. Но вчера сборная России играла в Казани. Со счетом 2-0 наши обыграли Иран. Оба гола забил Александр Головин. Теперь ждем наших в Екатеринбурге. Ну, вот в новостях мы слышали, завтра прибывают обе команды сюда. Сначала намибийцы, потом следом россияне. Да. Билеты продаются. Я вот сам смотрю периодически на сервисе Яндекс.Афиша. От 500 рублей до 10 тысяч стоят билеты в зависимости от мест. И покупать можно только там. Вот это имейте в виду, потому что появились мошеннические сайты, поддельные сайты. Если вы там купите билет, там уже не Say Agency.
2: Никто вам не поможет,
5: да. Поэтому тут только бдительность. Ну и в финале прекрасное. Лев Толстой и бразильский футбол. Казалось бы, что у них общего? А вот нашлось, Паша. Футболист Густаво Скарпа из клуба «Атлетико Минейро» сделал книгу Толстого самой продаваемой в Бразилии. Ну, в моменте, по крайней мере. Спортсмен в своих соцсетях продвигает подписчикам идею читать. Согласись, нетипично.
2: Отлично, вообще молодец.
5: В одном из своих видео Скарпа посоветовал бразильцам почему-то смерть Ивана Ильича.
2: Вот откуда он ее выкопал?
5: Сказал, ну просто топчик. Видимо, примерно так. Дал еще рецензию. В результате, через некоторое время, эта книга вышла на первое место по продажам на крупнейшем бразильском маркетплейсе. Уже пишут, что Скарпа сделал для образования бразильцев больше, чем 20 министров просвещения вместе взятых.
2: Интересно.
5: Кто-то из наших так сможет.
2: Кто?
5: Вот же главный
2: вопрос. Кто должен из наших
5: сказать?
2: Кого
5: бы послушали?
2: Сафонова? Именно про смерть Ивана Ильича.
5: Нет, вообще в целом. Вот книжка классная. Всем советую, читайте. Вот кого бы послушали? Дзюбу, может быть, Сафонова. Ну, не знаю. В общем, все на футбол. 3 октября играем в Екатеринбурге. Наша национальная команда против сборной Намибии. Ну, а горожане разговор на этом.
2: Заканчивается. Максим Путинцев.
5: Павел Рубцов.
2: Не переключайтесь.
5: Оставайтесь с Радиофорум.
0: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
7: Доброе утро. В Кольцово задерживаются авиарейсы. Напомню, после объявления в Свердловской области режима опасности от беспилотников в аэропорту ввели ограничения. Пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании. Напомню, беспилотная опасность была объявлена в 8:35 утра. Также опасность от дронов объявлена в соседнем Пермском крае, пишет газета.ру. Минобороны сообщили, что за ночь над регионами России были сбиты 384 беспилотника.

0: летние, зимние и весенние каникулы, пишет областная газета.
1: Рассказывайте.
2: Подожди. А что такого?
3: Ну, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректные исследования. Ну, и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
0: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения, вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
3: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
0: Необходимость,
3: да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
5: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
0: 11:34. Дорожный просвет на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напоминаю, что сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов, Олег Таратухин. Сейчас он снова вернется в нашу студию. Вот Олег у нас такой, в такой в исчезающем режиме присутствует сегодня в эфире. То есть, то нет. Олег Таратухин, председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП и представитель общественного центра автомобилист. В общем, представил. Вот теперь представляете, что он есть в нашем эфире. Те, кто смотрят трансляцию на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Мы по-прежнему в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104.5 посредством СМС и работающих мессенджеров мы с вами радостно общаемся. Так, Александр пишет, шины – это же часть автомобиля, а за автомобиль мы платим утильсбор. Пусть их утилизируют. Но я так понимаю, что в этот утильсбор может быть только один комплект, максимум два комплекта резины может быть зашит, потому что когда приобретается автомобиль, ну, он вот с этой самой резиной и дисками приобретается. Обычно это идет один комплект. Второй комплект, если продавец хочет, вот он дает в подарок.
2: Ну,
0: но утильсбор, наверное, все-таки на один комплект рассчитан, нет?
2: Если я понимаю, как бы физический смысл этого утильсбора, да, ты говоришь все правильно. То есть суть в том, что он не покрывает утилизацию всего того, что сопровождает автомобиль и являлся или является когда-то его частью, в том числе в процессе ремонта, в процессе регламентных замен каких-то, не знаю, там, технических жидкостей и всего такого. То есть нет, он вообще не про это.
0: Еще одна история, опять же, шиномонтажная. Работник шиномонтажки прокалывал колеса для притока клиентов. Это все в Иркутской области произошло. Вчерашняя публикация на газете, кроме того, что тут подробно рассказано, в чем суть была проблема, то есть человек прокалывал колеса, повреждал, давайте, не обязательно прокалывал, повреждал колеса автомобилей, стоящих на соседних с шиномонтажкой парковках, ну, потому что если есть у нас проблемы с колесами, куда мы едем? Туда, куда поближе. Потому что на спускающем колесе еще нужно доехать. Был у него еще и номер два, который следил, чтобы вот никто не заметил, что колеса повреждаются. Но мне кажется, что все-таки, когда колесо проколото, прорезано, ну, это же быстро, вот чисто теоретически надо делать, чтобы действительно там не заметили и прочее. Но видно же, что это механическое повреждение. Тут

0: кажется, нужно все-таки с полицией разговаривать, потому что, ну, на, как бы, когда это происходит системно, это вот совсем ай-яй-яй. Это не саморез случайно поймать в луже.
1: Ну, это есть куча анекдотов на эту тему, и даже выпуски Ералаша.
2: Про прокалывание колес и зарабатывание денег?
1: Про вот таким вот способом обеспечения клиентской базы.
2: Ну, не знаю, я с таким не сталкивался. Я всегда думал, что это какие-то анекдоты, и что реально никто не будет этим
1: Ну, анекдоты же не с пустого места
2: заморачиваться.
1: Кто-то так делает, к сожалению.
0: Ну, у меня была история с тем, что у меня скрутили колпачки с ниппелей.
1: Вот. Колпачки – это вообще для мелкотни разные святое дело. Прям.
0: Да, и, по-моему, все-таки один раз у меня спустили колесо, но спустили, опять же, посредством ниппеля, потому что повреждений на этом колесе не было, я его подкачала и поехала. И как бы еще сезона полтора с этим колесом ничего не случалось. Потом мне, по-моему, при какой-то очередной смене резины его где-то там подлатали, какую-то профилактику сделали.
1: Да их меняют обычно.
0: Слушай, нет, вот у меня же комплекты резины долго ходят. Я же такой...
1: Нет, я про ниппель.
0: Нет, ниппель само собой.
1: Его проще всего поменять.
0: Это я понимаю. Я имею в виду, что мне само колесо. То есть я все-таки склоняюсь к тому, что мне через ниппель, то есть нажав этот самый клапан, ниппелем спустили, чтобы вот не морочиться с повреждением колес. Так, обещала почитать, что у нас там происходит на рамках.
1: Есть еще один интересный комментарий. Он не про автомобили, опять же, как обычно. Ярослав пишет. Здравствуйте, был случай с утилизацией. Оплатили утилизацию старого матраса. У нас его забрали, а позже нашли в своей же мусорке. Знаете, Ярослав, самое удивительное в этой истории то, что утилизировали его совершенно правильно, и вы могли сделать то же самое бесплатно, потому что матрас – это те самые бытовые отходы, которые обязаны вывозить региональный оператор по обращению с ТКО.
0: Ну, то есть это вот тот вот второй закуточек на контейнерной площадке, про который я говорила, что туда можно ставить доски, туда можно поставить старый диван, а вот мешки с выбитыми кирпичами, если у вас перепланировка дома, туда нельзя, это строительный мусор.
1: Строительный мусор нельзя, а в понятие бытовых отходов включается в том числе разного рода вот такие вот вещи крупные, как матрасы, как мебель, как крупная бытовая техника.
0: Стиральные тоже машины, можно. Холодильники, да, все да, поэтому да. там и
1: это
0: оказывается.
1: Это все можно.
0: А вот покрышки нельзя, еще раз повторяю.
2: История про матрас вообще смешная. Я не могу не рассказать свою историю, когда она с автомобилями не связана, когда я был в Египте. И мне очень... Я раньше любил чай с мятой, мне захотелось мяты. И проходя возле какой-то улицы, магазина, я говорю, есть мята? Он такой, $2 я ему даю. Он идет тут же, срывает.
0: На соседнюю клумбу, да?
2: Да, буквально два. Делает два шага.
1: А может, это его плантация?
2: Я посмеялся, и ну что тут скажешь? Все, вот, сработало по-честному, с матрасом так же.
1: Ну вот, да.
0: Так, значит, напоминаю, что у нас история про руль, колеса, тормоза. Нельзя экономить, прямо вот прекрасно. Значит, что еще нам цитировали? На номерной рамке Volkswagen «Хочу назад домой». Ну, слушайте, Volkswagen, когда у нас последний раз Volkswagen выпускали в Германии? По-моему, его уже выпускают где угодно, поэтому насчет вот «Хочу домой в Германию» это на самом деле не к нам.
2: Не, назад домой это не указано, куда, кто знает, где у него дом.
1: И чья это фраза вообще?
2: Да.
1: Volkswagen ли?
2: Или владельца. В общем, есть над чем подумать.
0: Так, что еще? Ну да, тоже на рамки не прислоняйтесь, мы с вами не знакомы, но это такой интеллигентный вариант, не прижимайся, и далее не буду цитировать остатки про постель. Нет, наверное, все на этом. Слушайте, вот отдельную программу какую-нибудь сделаем, когда у нас будет прямо вот коллекция. Есть еще у нас в общей нашей, так сказать, на троих коллекции «Зато Мерседес».
1: Это да, вот эти вот самые
0: маленький смартик, которому, по-моему, с парковкой завидуют все. Радиус разворота там, по-моему, на месте можно развернуться. Не только на 180, но и на 360. Я однажды в луже проколола колесо, остановилась, увидела наряд полиции, подошла и попросила у них помощи. Они сказали, сейчас мы выпишем постановление и отпустим вам оштрафованного. Он мне и помог поменять запаску. Когда мне возвращали мои, по счастью, неукраденные колеса из знаменитого районного отделения полиции на Шевской 8, там тоже оперативники кого-то из злодеев, провинившихся, кликнули и сказали, вон покрышки, иди выноси. Но они контролировали этот процесс, чтобы девушку не обидели. Да, кстати, это еще одна история про новую резину. Когда я говорю, что можно мне из вещдоков забрать мои колесики, ну или дайте, пожалуйста, справочку о том, что вот я на старом комплекте езжу, там половины шипов нет. Следователь говорит, ой, забирайте, они так воняют. Я говорю, конечно, она же новая, это резина.
2: Ой, я вспомнил целую новую тему, это хищение колес. Это же одно из таких...
0: Слушайте, давайте заглянем вот вперед. Я тебя перебила. Вот будет, нет у нас сезон похищения колес. Потому что зеркала воровали, всяческие запчасти. Вот в нынешней ситуации будут, нет, как вам кажется?
2: А я вообще сюда мне кажется, что колеса стали меньше воровать, нет?
1: Воруют обычно то, что дефицитное, то, что можно легче перепродать.
0: Сейчас, вот, а мы с вами про заказ брендовых, у проверенных и так далее.
1: То есть, не, понимаешь, то есть сейчас у нас выбор, ну, я не скажу, да, что вот он больше или меньше, чем раньше, но он достаточный, и есть из чего выбрать. И, в принципе, я не готов утверждать, что прям есть какой-то серьезный дефицит, чтобы в этом был какой-то серьезный смысл.
2: Ну, так крадут же и покрышки, и диски вместе. Диски же дороже даже, чем...
0: У меня колеса были сняты прямо вместе с дисками, то есть были выкручены болты, которые мне в той шиномонтажки, которые мне монтировала, они просто мне колпаки поломали, которые вот должны были защелкнуться. Это не те самые вот накладки, которые на пружинах, а у меня именно вот колпаки пластиковые, которые надеваются, у которых посадочные те самые, прямо вот на болты. Мне их начали розочкой распускать, и вот болты в итоге были открыты.
2: Раньше чаще в глаза бросались машины, стоящие на кирпичах или еще на чем-то, а сейчас, ну, либо я не замечаю, либо кажется, что правда этих преступлений стало меньше. Ну, плюс везде все в камерах, может, это как-то останавливает.
1: Так и это тоже. Так раньше, знаешь, и криминальная хроника тоже побогаче была. Сейчас, слава богу, немножко другие времена.
0: Ну, в общем, вы надеетесь, что не будет этих историй с похищенными колесами. Потому что у меня не диски были ценностью, а вот та самая новая резина, про которую ты говоришь, что нужно еще посмотреть. Может быть, отходив 9 сезонов, она еще ого-го.
2: 9?
0: 9.
1: Ну, звучало уже в эфире, да, 9 сезонов.
2: Я что-то послушал.
0: Олег еще тогда подъезжал. Он не услышал, что моя нынешняя резина отходила 9 сезонов. Представь себе, да, шипы, скажем так, некоторые шипы я очень осторожно проверяю пальцем, затупились, не затупились. Но мне кажется, что все-таки, ну, не знаю, как-то не рассчитана резина на 9 сезонов. Вот пока она, значит, там по нашей сыпухе и не сыпухе чистят-то очень хорошо. Ладно, в общем, это мы съездим, это мы посмотрим, раз вы настаиваете, что надо посмотреть и проверить. Плюс 7-908-909-104.5. Трансляция на официальной страничке Радио Форум продолжается. Запасена у меня несколько эфиров назад замечательная статистика. Почему замечательная? Потому что тут можно поугадывать и получить неожиданный ответ на заданный вопрос. Авторы статистики, конечно же, страховщики, поэтому не будем мы на супер такую вот достоверность и абсолютность рассчитывать, но... Рассказали страховщики, какие именно действия за рулем чаще всего привели к авариям. Эксперты для этого проанализировали более 120, почти 123 тысячи страховых случаев по КАСКО и ОСАГО за 2025 год. Абсолютное большинство страховых случаев произошло в процессе обычного движения. Вот какого движения, давайте угадывайте. 48% по КАСКО и 35% по ОСАГО.
1: Когда мы с тобой пару недель назад обсуждали этот вопрос, он звучал иначе.
0: Не-не-не, я тебя также цитировала, просто я в процессе обычного движения тогда не дочитала.
2: Ну, я предполагаю, я с вами не обсуждал и не читал пока этот материал.
0: Ты тогда не приехал.
2: Извините, что в процессе обычного движения, это в городе, в условиях там...
0: Нет, движение куда? Направление обозначить?
2: Прямо.
0: Молодец! Дима не догадался.
2: Прямо, и когда кто-то резко остановился или отвлекся, и взад, телефоны наши любимые, вот это все.
1: Нет, так понимаешь, реально больше, я более чем уверен, что больше 90% всех ДТП происходит в результате простого движения, прямо. Вопрос в том, как, по какой полосе, с какими знаками.
0: Ну вот по КАСКО сюда вошли не только столкновения, то есть когда кто-то в кого-то воткнулся, или вот эти вот паровозики пресловутые, но и повреждения машины при воздействии внешних факторов, там попадание камней, осколков, разбивающих лобовое, град, падение веток, наезд на ямы и ДТП с участием диких животных. Это так, вот все ехало. ехал прямо, и тут началось.
1: А в чем смысл такой статистики? Это все равно, что вести статистику, сколько процентов ДТП произошло, когда за рулем был человек.
0: В сегменте ОСАГО чаще всего это более 70% зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с участием других участников движения, движущихся параллельно в попутном потоке, когда один из участников не справился с управлением или не учел дистанцию.
2: Ну, это уже поинтереснее статистика, чем про лошадей, камни.
1: Надо же как-то... То есть, если страховщики начинают говорить о какой-то статистике, каких-то условий, способствовавших или являющихся причиной ДТП, ну, наверное, должно быть что-то такое, что действительно может являться, претендовать на роль причины ДТП. Но не движение прямо же, простите.
0: Хорошо. Самый критичный маневр с точки зрения возникновения страховых случаев. Давайте предполагайте.
2: Самый критичный?
0: Да, самый критичный.
2: Но движение задом?
0: Ты читал эту статистику?
1: Нет. Вот у меня сейчас мысль была, Олег ее озвучил, да.
0: Хорошо, подмазался, ладно, зачтено.
2: Угадал?
0: Угадал. В сегменте ОСАГО на такие ситуации приходится 22% обращений, то есть каждый пятый.
2: Ничего себе, как много.
0: А по КАСКО только каждый десятый, то есть там чуть больше 10%.
2: Я вообще думал, это какие-то там
1: даже
2: на уровне погрешности движения задом.
1: Даже в моей личной истории, вот тот автомобиль, на котором я сейчас езжу, уже дважды страдал от наездов, ехавших задом.
2: Ничего себе.
0: А мне повезло, когда я ехала на эфир. Там фура зацепила, я, по-моему, скидывала в наш общий чатик тогда. Потому что, я слышала какой-то бам. Но я решила, что, я же стою на месте, я не почувствовала ничего, значит, наверное, не я. Глазки так опасливо поднимаю в зеркало заднего вида. Мы вообще в пробке стояли. А там, оказывается, фура с прилегающей вылезала и выезжала, не вылезала. И вот машинку, которая за мной не припарковалась, встала. Вот как раз фура, не увидев ее, потому что я более чем уверена, что вот с той высоты, на которой был водитель этой самой фуры, он просто не видел этот маленький оранжевый автомобильчик. А я предусмотрительно думаю, что ты как-то большой зазор перед впереди стоящим. Дай-ка подвинусь. Вот я не знаю, спасли меня те самые полметра или не спасли.
2: У меня, кстати, два ДТП было при движении задним видом. На меня два раза наезжали, но это очень давно. Один парень ехал перпендикулярно, там была какая-то, не улица, а выезд, площадка из одного офисного комплекса. И он сдавал назад, и меня не увидел. Я ему сигналил, но он смотрел его в зеркало и потом мне рассказывал. Я смотрю, никого не думал, не мне сигналят. Машина была застрахована, и когда мы приехали в ГИБДД, мы заполняем объяснение. Он такой, а что здесь писать? Не знаю, сейчас есть такое или нет, стаж вождения. Я такой, напиши, сколько лет. Он такой, а если у меня и одного нет? Ноль писать, что ли? Я говорю, напиши ноль.
1: Полных лет,
0: нет,
1: ноль.
0: То есть, полных лет, либо количество месяцев можно указать.
2: Да, водитель был неопытный. И второй примерно так же сдавал назад на перекрестке зачем-то. Когда еще вроде заступлений не было, не штрафовали. Это прям очень давно было. И он сдавал задом, а мы стояли не друг за другом, а чуть-чуть елочкой, что ли. И он тоже посмотрел в зеркало, меня не увидел и наехал. Хотя я сигналил. Причем не знаю, когда я сигналы слышу, даже когда которые мне не подают, я сразу же, что случилось, и останавливаю. А люди едут.
0: Меня въезжали около поликлиники, да. Договаривай.
2: Смотрят в зеркало в одно из трех и продолжают ехать.
1: Это вообще обычная история. Ты вот пока рассказывал, я вспомнил. Вот моя предыдущая машина, которой я владел с 2012 по 2017 год, низенькая Honda, она тоже дважды становилась пострадавшим имуществом.
0: Ты слишком быстро ехал или тебя не заметили?
1: Я в тот момент, когда на нее произошел наезд, вообще стоял в обоих случаях.
0: Тебя не заметили, потому что Honda, все-таки, несмотря на твой рост, она низкая. Да. Для меня вообще загадка, как ты туда укомпактировался каждый раз. Но тем не менее.
2: Смотрите, сейчас будет какая подводка. И еще проблема в том, что кто-то может из этих водителей оказаться нечестным, недобросовестным и вообще сказать, что это вы на меня наехали, и доказывай потом, что ты ехал Ну, то есть или стоял, или ехал, а не задавал задом: «Дима, давай фразу».
0: Дмитрий Лунин, да, я сижу, жду.
1: Во всех четырех случаях, о которых я только что описал, спасал видеорегистратор.
0: Ставьте регистратор.
1: Обязательно нужно ставить.
0: Да, это самая история, скинутая мной, вот про ту маленькую оранжевенькую машинку, которую водитель высокой фуры... Да, у меня есть задняя камера, я смогла потом посмотреть. Испугалась я значительно позже. Вот не тогда, когда это все произошло. Думаю, на работу приеду, надо вот припаркуюсь, надо посмотреть, что там произошло-то.
1: Слушайте, так вот один из случаев с моей нынешней машиной Санта-Фе, там тоже это на парковке произошло, и наезд был чужого заднего бампера на мой задний бампер. И засняла ДТП моя задняя камера.
0: Слушайте,
1: и я тогда к парковке успел выбежать, и девушка так и сказала: «Ой, я, говорит, вообще могла уехать». Я такой: «Ну...»
0: От тебя?
1: Ну да.
0: Как там в классике-то советского кинематографа от Розалио Агро еще никто не уходил? Самое ужасное на самом деле вот в этих самых ДТП, совершенных задним ходом, ты стоишь, ты понимаешь, что на тебя едут, угу. И ты ничего не можешь сделать, если вот у тебя машина припаркована так, что тебе только выехать и уехать. То есть вот ты стоишь, сигналишь, и ничего не происходит. То есть ситуация ДТП неизбежна.
2: Было такое, что водитель находился не в автомобиле. На мой автомобиль наезжал грузовик, а моим автомобилем я его ставил Максиму Идрышову. Это было в Кушве, по-моему. И он прям видел, как грузовик наезжал на мою тачку. И ничего не мог сделать, потому что он даже не в машине. А водитель грузовика просто не увидел. Наехал тоже задом. Классика.
0: Главная ценность этой ситуации — свидетелем был Максим Гидрышов. Ну, тут мы возвращаемся к тезису про Розалио Агро.
2: Главная ценность этой ситуации — то, что у меня была каска, и мне, когда Максим позвонил, сказал, что вот такая фигня, я такой: «Ну, ладно». Я знал, что мне отремонтируют. Так что страхуйте еще и вдобавок и каска.
1: Да,
2: и будете...
1: а вот сколько будет стоить следующий полис каска, это от исхода ДТП разбирательства зависит очень сильно.
2: Конечно, потому что если виноват был кто-то другой, но тут водителя в моем автомобиле не было, он просто стоял. Но опять же...
1: Это понятно, но тут же не играет роль, кто виноват. Тут играет роль, есть ли с кого взыскивать. А он мог просто уехать, и ты его не нашел бы.
2: Ну, в теории, да. Поэтому каска с регистратором – это вообще самая сильная
0: комбо. Это комбо, это суперкомбо. Хорошо, давайте добьем статистику. Уж извините за такой не самый приятный автомобильный каламбур. Статистика зафиксировала редкие, но любопытные маневры, пишет российская газета. Открывание двери вызвало 0,05% страховых случаев в КАСКО и практически, ну, чуть-чуть до 0,1% не дотянули по ОСАГО. Вот на самом деле открывание дверей некоторыми, ладно, водителями, некоторыми пассажирами налево. Вообще, мне кажется, вот Дмитрий Ларионов меня поправит, но мне кажется, что у нас высадка пассажиров на проезжую часть, то есть открывание вот этой левой пассажирской двери, по-моему, они не допускаются.
1: Нет такого запрета.
0: Пассажиров надо высаживать справа, нет?
1: Нет, такого запрета нет.
0: Прямого?
1: Да его вообще нет.
2: Но у нас люди ходить не могут по проезжей части, а высаживаться, выходить из автомобиля.
0: Первыми страдают бедные велосипедисты. Наверное, на втором месте мотоциклисты. Вот когда ты едешь в правой полосе, тут кто-то остановился, и вот она вот фактически пинком и настежь у тебя перед носом открывается дверь. Ладно, ты дверь оторвешь, ты вообще... человека так поломаешь, который в этот момент красиво, как в голливудском кино, собрался выйти.
1: Слушай, вот без относительно того, кто в таких ДТП виноват, все велосипедисты и мотоциклисты, я решил сказать фразу, прошедший естественный отбор, они все...
2: На сегодняшний день.
1: Они все прекрасно знают этот сценарий, и они вот только что остановившиеся автомобили объезжают на достаточном расстоянии, чтобы такой сценарий сделать невозможно.
0: Соглашусь и подпишусь, да.
2: Но это же, да, действительно нужно просчитывать. Любая дверь может открыться вообще в любую секунду. Ты даже когда как автомобилист едешь, все равно должен быть к такому готов. Но, к сожалению, это происходит. Но вот эта цифра статистики, которую ты озвучила, у меня как-то уже не вызывает вопросов, как ДТП при движении задним ходом. Я думал, что они примерно вот сопоставимы.
0: Но я честно скажу, когда мне нужно пассажира слева... Вот если пассажир у меня, ну, не полезет он по салону, будет выходить слева. Я обычно говорю: подожди, я тебя сейчас выпущу сама. То есть сначала выхожу я, пользуясь зеркалами и вообще глядя, что там у меня за ситуация. А дальше уже я открываю дверь этому человеку, то есть видят меня, я вижу попутное получается, попутное движение, то есть, ну это хотя бы как-то контролируемый процесс.
2: Это в любом случае опасно, ты выходишь на дорогу, кто угодно может ехать.
0: Я рядом с автомобилем стою в той ситуации, в которой я считаю, что это безопасно мне там находиться.
1: Именно на такие случаи на пассажирских дверях обычно ставят так называемые детские замки. И вот на левой задней двери можно просто держать его всегда включенным.
0: Ой, слушайте, после того, как у меня мама, мы с ней разминулись, каким образом она в этот момент выходила из той пассажирской двери, которая не заблокирована, а я в этот момент садилась за руль, и получилось так, что она захлопнула дверь, и я захлопнула дверь вообще секунду в секунду, одновременно. Вернее, я захлопнула дверь, а она открыла ее. И вот когда я не знаю, каким чувством я успела поймать машину на тормоз, потому что я начала катиться, она еще не закончила выходить из автомобиля. После этого я обе задние двери. Потому что, ну, слушайте, это ужасно. Я когда вот представила все эти последствия, так, у нас наступили ужасные последствия. У нас закончилось эфирное время. Спасибо огромное всем, кто с нами сегодня провел этот эфир, делился впечатлениями. Мы поняли, что всем очень нравится тема с надписями на решетках, стеклах и все. Мы обязательно подготовимся, проанонсируем ее и вернемся к вам. Не обещаю, что через неделю. Через неделю мы просто вернемся, а тему мы вот будем копить. Всем за сегодняшний эфир спасибо большое.
1: До свидания.
2: Всем пока.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории Свердловского отделения СТД России в прошлом году, отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
3: Кроме того,
4: в Синара-центре с 30 сентября работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили. Повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Добрый день. Если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область, Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. Такое сообщение публиковала пресс-служба российского посольства в Ирландии. Там заявили, что Евросоюз и НАТО наращивают военную активность вдоль всей западной границы России. Члены Альянса непрерывно проводят военные учения и присоединяются к инициативам передового сдерживания, предусматривающим размещение французского ядерного оружия у российских границ, пишет «Коммерсант». Режим беспилотной опасности объявили по всему Уральскому федеральному округу. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. Напомним, в УРФО входят Свердловская область, Челябинская, Курганская, Тюменская, а также Хмао и Ямал. Жителей просят сообщать обо всех подозрительных объектах по номеру 112. Предупреждение о возможной атаке беспилотников в Свердловской области было объявлено в 8:43. Росавиация

0: Молодости жизни, критерии молодости могут быть пересмотрены. Ранее он же заявлял, что возраст молодежи в России следует поднять до 40 лет. И объяснял это тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. Отмечу, что по обновленной классификации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, молодыми считаются люди до 45 лет, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.43, евро 96.06.
1: Повтор программы.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
4: Лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». Рядом со мной историк Евгений Бурденков. Добрый день.
5: Добрый день.
3: Мы сегодня будем говорить про громкие криминальные истории Урала. И прежде всего про те, которые касаются серийных преступлений. Истории уральских маньяков, истории тех, кому удалось их остановить или тех, кто хотя бы попытался это сделать. Но начнем мы с биографии тех, кого принято считать первыми екатеринбургскими злодеями. Не думаю, что слово «маньяк» тогда в принципе употреблялось. Итак, кого принято считать первым екатеринбургским злодеем? Вот так его обычно называют.
5: Ну да, если мы вообще будем говорить о таких вот персонажах, которые там являются разбойниками или еще какими-то, да, они там могут быть злодеями. Но я вот хотел обратить внимание сейчас вот наша передача, где присутствует такое явление, как немотивированное насилие. То есть можно сделать и с меньшими жертвами там какие-то определенные ситуации. Но были люди, которые вот прямо были зациклены на убийствах, на вот таких показательных, возможно, расправах. И на самом-то деле эта ситуация очень сложная по 18-19 веку, потому что, так скажем, уголовный розыск в то время особо-то и не расследовал некоторые дела. Например, в крестьянской среде все что угодно могло происходить и не доходить практически никогда до расследования. Семейная история никогда не выходила за рамки семьи. Что там происходило, люди погибали в результате каких-то избиений, даже, может быть, даже серийных. Можно «Мамина Сибиряка» на эту тему очень хорошо почитать, и мы знаем, что это никогда практически не выходило в публичную сферу. Это все оставалось в рамках семьи. И сколько людей погибло в результате различного вида насилия, это просто непредставимо. Нам такой статистики вообще неведомо практически. Вот. А если говорить о каких-то людях, которые как такие ярлычки небольшие, ну, в результате исследований наших историков, наших краеведов, они немножко так обозначаются, и некоторые из них получают такую некую легендарность. Ну вот я самого легендарного...
3: Разбойника.
5: Да, разбойника хотел привести в пример, как такая лакмусовая бумажка по отношению к 18 веку. Вот если его биографию изучать и просто посмотреть там несколько абзацев, там много особо-то неизвестно, сделанные в результате выписок из источников, то это совершенно детективный персонаж. Ну... Да, во-первых, назовем его. Его звали Юла. По фамилии он Воробьев был.
3: А по имени Макар, почему Юла?
5: Юла?
3: Он потому что от всех уходил и вертелся.
5: Скорее
3: как
5: всего,
3: мог.
5: Да, вертелся, да, абсолютно точно. Скорее всего, это вот с детской игрушкой, которая от всего уворачивается.
3: Он не из Екатеринбурга, он у нас появился, потому что его сослали сюда на работу. Он уже отличился, как атаман разбойничьей шайки.
5: Беглый тверской крестьянин. Вот. И если я буду сейчас просто перечислять его побеги, ну, у меня просто не получится.
3: Да ладно, до побегов еще дойти нужно, но он же, значит, ему лет 40 было. Его приговаривали даже к расстрелу, как дезертира.
5: Он активный участник башкирской войны. Он как раз из-за того, что он был беглый, он два раза снаряжался туда на войну, так скажем, два раза оттуда бежал, как дезертир, и в результате он получил сначала тюрьму, а потом ссылку и работал здесь у нас в Екатеринбурге.
3: Мастеровым просто на фабрике, да?
5: Да, на дочистой фабрике. В общем, такой был на обычном статусе человек. Но с очень таким темным прошлым. Да, он был атаман небольшой разбойничьей шайки, который, наверное, на момент, когда он даже в Екатеринбурге был, он им условно формально оставалось.

0: И вот тут он совершил определенное действие, совершенно фантастическое.
1: Остроумное, я бы сказала, преступление. Да. По-моему, там все-таки обошлось без жертв.
0: Да, нет, обошлось без жертв в результате этого процесса, но потом... А когда пришлось делить награбленное, пришлось убить двух своих...
1: Расскажите. Он подбил на преступление, как это называлось, дворового человека, одного подполковника, статусного персонажа, а дворовый человек, сами понимаете, не статусный, но все знали, чей это человек.
0: Это ж какой харизмой надо было обладать, чтобы вот такую шайку-лейку создать, да, чтобы еще там какой-то подполковник был. Видимо, очень хорошо умел оговаривать. В общем, они... соорудили такую композицию о том, что собирается большой-большой пир закатывать, и надо вот собрать на это деньги. Объехали дворы, объехали всех именитых граждан. Ну, мы сейчас точно по фамилиям не можем сказать, но это были VIP города Екатеринбурга.
1: А так... их попросили, пожалуйста, вот дворовый человек проезжает, дайте, пожалуйста, серебро на этот пир.
0: Вот.
1: И целый воз серебряной посуды.
0: Из-за того, что это было дерзко, из-за того, что это было публично, из-за того, что это вообще не было похоже на вранье какое-либо, все завершилось очень удачно, ему удалось скрыться с этим серебром. И вот это серебро, на самом деле, до сих пор бередит бедных наших краеведов.
1: Не нашли, его пытали, когда потом уже нашли этого человека, он своих подельников зарезал. Его нашли, он так и не признался, где серебро, и, возможно, где-то оно сейчас лежит, где-то, закопанное.
0: Где-то рядом с Невьянском. Вот мой 15-летний, уже больше опыт работы в Музее истории Екатеринбурга, ко мне дважды обращались, я как-то могу помочь, но обращались условные краеведы-кладоискатели, которые хотели найти, откуда ноги растут, почитать архивные документы, чтобы вооружиться какими-то специальными приспособлениями и найти все-таки этот клад. Причем вот этот Юла не был единственный. Также вот в районе Первоуральска был свой разбойник примерно такого же характера. Но все-таки Юла, он совершенно легендарный.
1: Сколько он побега совершал? Как говорится, каждый раз замужем и каждый раз удачно. Он несколько раз сбегал из тюрьмы. Даже успел поразбойничать как-то во время побега, а потом снова его возвращали.
0: А там просто вот контекст читаешь, что значит, он один раз бежал, рыл винный погреб. Что за винный погреб? Где он его рыл? Скорее всего, не на территории тюрьмы.
1: Использовали рабский труд заключенных.
0: Ну, вообще, 18-19 век, я немножко читал документы. На самом деле, люди, которые заключенные на территории Екатеринбургской крепости находились, они там находились всего лишь временно. Только, наверное, самых страшных преступников не выпускали. Все они работали на территории города. Их выпускали, они ходили по городу. В 19 веке я такое видел, просто объявления были, потому что вот эти, кто сидел в Екатеринбургской крепости, они нанимались и работали в городе.
1: Как дешевая рабочая
0: сила. Да. И Юла тоже.
1: Но здесь... все равно он сгинул в тюрьме.
0: Да.
1: Так он там и умер. Но когда его называют первым екатеринбургским злодеем, ну, наверное, были люди, которые более страшные вещи совершали, хотя он тоже был убийцей, разумеется.
0: Безусловно, мы его вообще выводим за скобки, например, людей достаточно именитых, больших каких-нибудь заводов владельцев, которые на территории своих заводов...
1: Такое творили, что сейчас
0: такое,
1: легенды
0: что,
1: складывают.
0: Что, да, ну вот один условный, это, конечно, клише большого, кыштымский зверь, это его... Григорий Федотович Зотов, но таких вот условных крепостников, которые могли устраивать на территории свладения все что угодно.
1: А потом с ними разные статусные персоны общались и говорили, какой талантливый менеджер, говоря на современном языке.
0: И там вот этого немотивированного насилия на территории заводов могло быть. То есть это просто не расследовано. Это как, знаете, вот мы смотрим на историю криминала. Это вот в основном расследованные дела. А сколько не расследованы?
1: Но называть этого человека маньяком, безусловно, несправедливо. Вот уже на грани такого помешательства случилась история в 20 веке с так называемой бандой Ренке. Павла Ренке называли кровавым красноармейцем. Ему было всего 23 года на момент совершения преступлений. А преступление его банды, чтобы в целом было понятно, мы уж не будем в этой программе вдаваться в слишком кровавые подробности, но примерно это почерк кущевской банды. Вот
0: да.
1: Все читали про кущевскую банду.
0: Да.
1: Банду примерно тоже этот человек сделал где? Под Новоуральск? В Невьянске это случилось, да. В Невьянске.
0: Семья Кондюриных. Но тут важно, что отметить. Банда Павла Ренке, она в чистой воды, это результат вот того состояния общества, которое находилось во времена гражданской войны. Она только закончилась. в 2019-2020 году Урал полностью был очищен. Причем Павел Ренко, руководитель этой банды, он был заслуженным работником, ну, органов не органов, но, в общем, служил в Красной Армии, даже был представлен к наградам был. Вот. И вообще, на самом деле, гражданская война, она таит в себе огромное количество вот таких страшных историй, которые были сокрыты участием в организованных армейских подразделениях и неорганизованных. И таких полубанд, которые могли входить в части в какие-то, либо в сторону белых, либо ни в какую сторону входить. Вот это огромное количество насилия привело к определенным эксцессам в 20-е годы. И вот ситуация с бандой Ренки, она очень показательна. Очень показательна.
1: А вот что случилось в Невьянске в общих чертах, где были убиты 12 человек, семья большая?
0: Ну, вот совершенно неясно. То есть, ну, пришли грабить. Да, пришли грабить и, значит...
1: Взяли мануфактуру, как тогда писали, да. Домашнюю утварь, и все.
0: Да, то есть был прямой прицел на ограбление. Вот. И что там случилось с нашими товарищами? То есть, на самом деле, в банду Павла Ренка находили еще несколько персонажей, в том числе вообще банду называли Ренки Кислицына. Вот. И там что-то случилось. Наркотики, алкоголь, непонятно. Но в итоге 12 человек, в том числе, ну, около, по-моему, 5 несовершеннолетних.
1: Там маленькие дети, женщины, и причем их нашли, трупы нашли со связанными руками, со следами пыток, и там жуткие вещи совершенно происходили. Может быть, на это бы и закрыли глаза, если бы не продолжились подобные преступления, связанные с убийством других семей, в том числе с семьей священника. Точно так же грабили, уводили лошадей и убивали людей зверски.
0: Да, то есть здесь вот это прямо на грани. То есть если ты разбойник, ты же можешь сделать все это по-другому. Но тут видно, что, возможно, мануфактура не была целью этой банды, а именно вот такое вот убийство, насилие, которое, наверное, спровоцировано все-таки результатами гражданской войны, когда ценность человеческой жизни просто опускалась до низменных величин. Вот. Надо сказать, что, конечно же, эта банда еще чем отличается от других, это просто дерзость. Ну, жуткая дерзость. То есть они, ну, условно особо-то и не таились, перемещались совершенно свободно. И причем мне вот это всегда нравится, насколько дерзость предполагает огромное количество интересных ситуаций. Вот и в Белимбае же поймали.
1: На Белимбаевском заводе, да, это Белимбаевском случилось. Заводе. С поличным, то есть там и оружие со следами крови, и то, что было награблено. Все.
0: Да, ориентировки были даны, то есть органы наши, внутренние дела, они очень хорошо сработали, но единственное, что оказалось, что содержать таких опасных преступников надо было гораздо большим количеством. В итоге они сбежали, разбежались в разные стороны. И вот почему история Павла Ренка мне особенно была интересна. Дело в том, что он приехал в город Екатеринбург в начале 24-го года, вот, и поселился в доме по адресу Карла Липнихта, тогда уже, ну, чаще всего все-таки еще называли пока Вознесенский проспект, номер 26.
1: Так, знакомый адрес, да, что это такое вот сейчас?
0: Сейчас это музей истории Екатеринбурга, до этого это музей Якова Михайловича Стрелова, а до этого это были, конечно, коммунальные квартиры в начале 20-х годов. По сути, такая полугостиница, по сути, наполовину все-таки уже коммунальная такая большая квартира. Естественно, в таких домах скрываться было очень легко. Ну, я вот подсчитывал, примерно вот в таком доме, маленьком совершенно ничтожном, было около 40 квартир. А квартира — это не значит, что там один человек живет. То есть квартира — это комната, где может проживать 5 человек. То есть вполне себе в таком домишке могло проживать 100. И люди там перемещаются, поэтому скрыться там было очень легко. Вот. И Павла Ренке есть, опять откуда не пойми, взялась такая очень красивая легенда, но очень смешная.
1: Про задержание на бульваре.
0: Но это очень смешно выглядит. Все дело в том, что, как ведает эта легенда, я ее не в документах читал никаких. Это, наверное, журналистская байка, наверное, 20-х годов. Не знаю, откуда она ушла. Павел Ренке был очень влюбчив и охоч до женского пола, что прямо вот не мог он просто на месте сидеть. И в итоге его поймали на живца. Знали его эту слабость.
1: Так живец, не просто живец, а начальник губернского угрозыска, надевший женское платье, Федор Заразилов.
0: Да, Федор Заразилов. И неужели он был так красив, что можно было спутать его с женским лицом. То есть, не знаю, может быть, мейкап отличный был. Не знаю, что там произошло. В общем, Павел Ренке, прогуливаясь по бульвару, а бульвар это, наверное, все-таки по главному проспекту, там бульвар был, вот, и, видимо, там где-то он разглядел Федора Заразилова, вот, и начал знакомиться, и в результате было произведено задержание. Но газета «Уральский рабочий» на самом деле дезавуирует эту легенду, его бы задержали прямо на собственной квартире.
1: Все-таки говорили в этой коммуналке, да? То есть в будущем музее истории Екатеринбурга. Спойлер, его расстреляли, его подельника главного расстреляли, но остальные как-то выжили.
0: Ну, надо еще сказать, что 24-й год был достаточно открыт для прессы. Впоследствии такие дела рассматривали очень так, тихонечко. Вот. Еще общественные суды были над всякими преступниками, ну, которые отступились. Но вот такие уголовные дела, прям открытый процесс с фотографиями наших обвиняемых главных. И сам процесс был зафиксирован очень четко в «Уральском рабочем». Процесс был быстрый.
1: Осудили в американской, бывшей американской гостинице, где находился Екатеринбургский губернский суд, недалеко от нашей редакции, улица Современная, улица Малышева и Роза Люксембург.
0: И буквально через несколько месяцев их уже не существовало, большинство, они были расстреляны, в том числе и Павла Ренке. Вот, такая вот история, таких историй может быть много быть, потому что если мы бы заглянули в историю гражданской войны на Урале, вот таких вот компаний, которые бродили и именно насильничали, именно и грабили, их, конечно, наверное, больше, чем одна.
1: Евгений Бурденков в программе «Вездеход». Если есть какие-то комментарии, вопросы, уточнения, плюс 7-908-909-104-5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. И продолжается видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Заходите в программу «Вездеход». Там есть в чате возможность для зарегистрированных пользователей оставлять комментарии. Когда стало известно именно о маньяках? Из Екатеринбурга, да. В целом, из Свердловской области.
0: Да. Это связано с делом Винничевского, убийство этого молодого человека. Он был несовершеннолетний.
1: То есть это самый молодой, наверное. Ему 17 лет было.
0: И, наверное, первый зафиксированный настоящий маньяк, да, если говорить о том, что маньяк – это человек, который совершает убийство с сексуальным подтекстом.
1: И серийные.
0: Да, и серийные. Ну, на самом деле, серийные убийцы были и в Москве. Например, я вспоминаю дело Николая Комарова, вот, который с целью поживы убивал огромное количество людей. Вот, примерно по одной и той же схеме. Вот, и тут было непонятно все-таки, что в первую сторону, он грабитель? Или все-таки...
1: Или получал удовольствие. Но здесь все было явно. Здесь было сексуальное насилие и, кроме того, сексуальное насилие над совсем маленькими детьми.
0: Да, да. Давайте скажем, Владимир Винчевский родился, на самом деле, в достаточно респектабельной семье на то время, 30-е годы. Они проживали прямо в центре города Екатеринбурга.
1: Мама счетовод, папа мастер коммунальщик в городском коммунальном хозяйстве работал.
0: Не совсем так. Не да совсем что? Так, да. И вот очень хорошее расследование сделал наш известный, я не знаю, писатель, не писатель, Алексей Ракитин. Можно на сайте прямо почитать все это дело. То есть он понятно добавляет свои какие-то мысли, но в общем и целом ход расследования он четко приводит. Можно отсеять его мысли, которые он там навязывает. С другой стороны, дело рассмотрено просто идеально. Читается очень хорошо.
1: Не томите. Кем были на самом деле родители Винничевского?
0: Ну, он, значит, в ходе допросов, у него огромное количество лакун в его биографии. И он утверждает, что он был из органов. Из органов. То есть точно он...
1: В смысле, отец из органов?
0: Да.
1: И никакой не коммунальщик?
0: Да, он какое-то время, это какая-то подставная работа была, вот, а большую часть своей биографии он человек из органов ЧК, по-моему, и потом уже НКВД, получается.
1: Но доподлинно известно, что этот мальчик, маньяк, учился в школе с Эрнстом Неизвестным в одном классе.
0: Он учился в двух школах. Вообще непонятно, почему у него такое... такая биография очень странная, да, к чему он это пришел. Семья-то нормальная, жили в центре города, на пересечении улицы Первомайская и Мамина Сибиряка, где-то в этом уголку, где сейчас у нас площадь Советской Армии находится, рядом с Черным Тюльпаном, вот практически во дворе их дома, где они жили. Вот. Он сначала учился в другой школе, но случился такой эксцесс совершенно удивительный. Он пытался сбежать из дома, подговорив еще двух товарищей своих, он украл пистолет, револьвер у своего отца. То есть,
1: Как бы коммунальщик.
0: Да,
1: понятно.
0: Да, у коммунальщика так. Он украл пистолет, что-то, по-моему, 26 патронов, деньги, порох. И, по-моему, они собирались бежать на Кавказ. И дело закончилось скандалом, потому что револьвер-то надо возвращать. А, в общем, весь этот клад получил один из отцов одного из ребятишек, с которым они пытались бежать. И он не хотел отдавать. И пришлось Георгию Веничевскому обращаться в милицию. Да, никак обратно он получить не мог. Вот, и в результате ему пришлось перевести сына. Вот в результате этого такого эксцесса, очень такого серьезного и громкого. И он перешел в школу уже, которая на улице Якова Свердлова находилась, такая красивая, с колоннами такая, которая сейчас находится на том месте, Урал-Гипротранс находится. Вот. И там он уже учился плохо. Он, кстати, в 5 классе остался на 2 год. Ну, это еще в той предыдущей школе. У него было несколько попыток сбежать из дома. И вообще, когда его описывали, он совершенно очевидно был психопатом. То есть такое, знаете...
1: Но пока вы не рассказали ничего из того, что могло бы как-то дать понять, что он был психопатом. Мало ли мальчишек пытаются сбежать из дома, но взяли оружие. Но это не означает, что человек идет в огород соседского дома, видит 4-летнюю девочку, отводит ее куда-то, душит и наносит ей в голову 8 ножевых ударов и так далее. А что и так далее, я думаю, все догадываются, что он сделал. И это была только первая жертва, ребенку 4 года.
0: Да, то есть, ну, в описаниях родителей, когда допрашивали и самого допрашивали, он совершенно эмоционально нейтрален был. То есть его...
1: А он сознавался?
0: Он сознавался, конечно, вот. И даже вот посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Вы увидите вот фотографию, как только его поймали. У него абсолютно бесстрастное лицо, он даже немножко улыбается.
1: А он же даже какие-то записи зашифрованные вел своих убийств. Кстати, один мальчик выжил. Пятая жертва, это мальчик, тоже 4 года, предложил Веничевский ему покататься на санках, завез на пустырь. А после мальчика, думаю, что он мертвый, выбросил в сугроб, но ребенок выжил и первую информацию об убийце сообщил следователям.
0: Вот. Я, кстати, действительно выписал несколько таких серьезных действий, которые происходили. То есть это происходило с июля 38 по октябрь 39 года. В 38 году было совершено несколько нападений и одно убийство. Вот Герды Грибанова, это соседка его была в том же самом квартале. Это вообще фантастика о том, что наши органы не смогли раскопать эту ситуацию. А, кстати, дело очень интересное. Почему, вот никто не отвечает на этот вопрос, самое главное, почему Владимиру Веничевскому удавалось все это делать? То есть он что делал? Он заходил просто во дворы соседних домов.
1: И уводил детей.
0: Уводил детей. Он заходил иногда в дома. Он один раз украл ребенка из сеней. То есть это практически он зашел. Что происходит-то вообще? И на самом деле никакого вопроса-то нету. А все очень просто. Если мы по себе представим мир 30-х годов города Свердловска, люди не живут пока еще вот эти красивые
1: открытый
0: дома.
1: Открытый мир.
0: Открытый мир. Это мир так называемых ЖАКТов. Жилищно-арендных кооперативных товариществ. Что такое ЖАКТ? Была усадьба, например, какая-нибудь купеческая. И вот для того, чтобы ее сдать жителям, ее, значит, давали, вот создавали такую систему ЖАКТа. И в этом ЖАКТе состояло 100-150 человек. В одном таком домике проживало где-то, вот небольшом, где Веничевский, у них огромное количество соседей. Вот. И перемещение среди этих ЖАКТов, среди этих коммуналок, население было просто огромное. И если ты выходишь во двор и видишь какого-то чужого человека, у тебя не вызывает никаких вопросов. Он сосед, он пришел к твоим соседям, вообще никто. И поэтому появление 15-летнего парня, ну, вообще никуда
1: не было. А на момент убийства ему было 15, на момент казни 17, да?
0: Да, да, да. Вот, то есть вообще не вызывало никаких.
1: А мальчик-семиклассник, он на 2-й год остался. Он еще на этот момент учился в школе на момент убийств. Его расстреляли.
0: Да.
1: Где похоронен, непонятно. Говорят, что, возможно, на 12-м километре Московского тракта, где много кого хоронили, и не только жертв политических
0: репрессий. Я хотел еще привести пару примеров, как это все совершалось.
1: А буквально минута
0: есть. Вот одно, например, меня поразила история с Борей Титовым. Значит, он жил на улице Луначарского, и мама гуляла с ними прямо в дворе своего дома. Она зашла, чтобы посмотреть, сколько время. Это было 1-2 минуты. И за это время этот товарищ на санках уволок его. Она...
1: Это тот парень, который остался жив.
0: Да, ребенка. Она начала за ним гнаться. Гналась по улице Луначарского. За ней образовался хвост из тех людей, которых начали помогать. Она выдохлась, но вот эта толпа побежала по улице Шартажской, преследуя его. Добежали до Вознесенской церкви, до Дворца пионеров, где он растворился. А ребенка он, оказывается, выкинул рядом с Дворцом пионеров. То есть фантастика. 1-2 минуты, ты вроде бы как совершенно понятная мама, которая все под контролем держит. Вот ты потеряла бдительность на минуту. Ребенка уже украли. То есть вот эта совершенная дерзость всех его преступлений, совершенная холодность, что он ничего не боится. У него было 1 000 000 отговорок на тот счет, когда его ловят на месте. Он металлолом пришел искать. А с детьми он отлично ладил. У него было огромное количество соседей, молодых ребятишек, которых он не трогал. И, видимо, очень хорошо коммуникабил. У него было огромное количество карманных денег. Он покупал конфетки, у него были всякие такие вещи, которые могли... В этом бедном 30-х годах насчитывалось у него карманные деньги... У него дядя давал показания, 600 рублей, считается, это 2 зарплаты. То есть деньги от работника коммунального хозяйства он такие получить не мог.
1: Он как-то объяснил, зачем он это делал? Или его же признали вменяемым, естественно?
0: Ну, естественно, его признали вменяемым. Ну, он там что-то говорил, но обычно о таких вещах не особо рассуждают. То есть совершенно, ну, как бы, вообще не стоит даже вдумываться, понятно, что он хотел. Да, то есть это очевидно. У нас психотерапевты на эту тему написали 1 000 000 книг.
1: Потому что психиатры, Евгений. Мы сейчас ненадолго прервемся и про другие истории будем говорить через несколько минут. Будем говорить, конечно, про Николая Фефилова. Это, знаете ли, человек, который нанес тяжелейший удар, в частности, по репутации свердловских следственных органов. Очень многие люди пострадали, в том числе даже сами следователи. Мы про него и не только поговорим на 104.5 через несколько минут.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
5: День добрый.
4: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
5: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития, либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
4: По весу, по габаритам ограничения нет?
5: Не, ну, там есть ограничения, да, то есть, ну, это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну, иногда до 150 килограмм примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась вот из этой серии.
4: Ну, и чтобы она сработала корректно в том числе.
5: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола, и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректные исследования. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
4: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
5: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи.
4: Необходимость.
5: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
7: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
11: Лиц старше 12 лет.
1: Ну нет, конечно, сегодняшний вездеход совсем не про экскурсии, не про как отдохнуть и как вернуться. Сегодня мы говорим про громкие преступления и, в частности, говорим про тех самых уральских маньяков, ну и про тех, кто пытался их остановить. Евгений Бурденков рядом со мной, историк. Как можно нам написать, сейчас скажу. +7 908 909 104 5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Кстати, вот здесь вопрос, в принципе, про занимательную топонимику от Юрия. Бывал в походах по окрестностям Екатеринбурга и встретил топоним Варначьи горы. Не зря же их так назвали. Слышали такое?
0: Ну, я слышал, да, только я сейчас точную локализацию вам не скажу, где это находится. Ну, да, какие-то там варнаки тусовались, наверное, что-то воровали там еще.
1: В смысле воры?
0: Ну, воры. Ну, да? Варнак, вор, разбойник, наверное, как-то так.
1: Мы пообещали поговорить, в частности, про историю Николая Фефилова, которая нанесла урон репутации свердловских следственных органов. Если вкратце совсем, из-за этого маньяка расстреляли несчастного, абсолютно непричастного, умственно отсталого, другого человека тоже с проблемами в психическом развитии забили до смерти в камере СИЗО, третьего продержали долгое время в одиночке, и спасибо, что в одиночке, он боялся линчевания в общей камере, а еще судья, который вынес расстрельный приговор тому самому невиновному человеку по этому делу, он вскоре после покончил с собой. Ну, после не значит вследствие, но было дело. Но, впрочем, многие тогда вышли сухими из воды. Итак, история Николая Фефилова.
0: Я хотел дать небольшой экскурс на самом деле. У нас так получается, если вот исследовать всю эту историю, значит, у нас, получается, маньяки родились как явление в 80-е годы. Очень много в 80-х годах.
1: А Фефилов – это 80-е
0: да,
1: годы.
0: Да, да, да. Я к чему вообще говорю? Что как будто до 80-х годов их не существовало, их не было. Я думаю, что проблема тут совершенно не в этом, а в том, что в 80-е годы у нас, прежде всего, органы внутренних дел стали информатизироваться, стали создаваться информационные центры.
1: В смысле, более открытыми стали?
0: Не-не-не.
1: Или нет?
0: Ну, то есть, было более скоординированное действие. То есть, информационный центр — это компьютеры, где хранятся дела в компьютерных вариантах, где вот объединять дела можно было. А вот до этого, я думаю, что маньяки существовали и в 70-е, и в 60-е, и в 50-е. Просто эти дела не расследовались. не расследовались должным порядком.
1: То есть потому, и что... не связывались эпизоды.
0: Да, не связывались с эпизодами. В 80-е годы, когда вот действительно у нас произошел прорыв на этом фронте и среди расследований, у нас вот появились дела.
1: Про Фефилова мы, кстати, расскажем. Там тоже долгое время не хотели связывать эти жуткие эпизоды. Да. Итак, кто он был таким вообще? Ну... Он же работал, кстати, в типографии газеты «Уральский рабочий», премьерный... Ну, относительно примерный семьянин, отец двух очаровательных дочек.
0: Да, он жил на Юго-Западе, жил совершенно, так скажем, спокойно, порядочно. Если на его фотографии посмотреть, и вот со следственных действий, где он там показывает, как он совершал убийство, человек совершенно неприметный. Вот даже ни на секунду мысль не проскочит, что он вызывает какую-то опасность. Невысокого ростика, какой-то сухощавенький. Вот лицо абсолютно вот нейтральное никакое.
1: Ты никаких, его не можешь запомнить.
0: Да, никаких сверлящих взглядов. То есть в данном случае, например, условный Чикатило выглядел гораздо, я извиняюсь за слово, импозантный, да? Вот, а Николай Фефилов...
1: Он страшнее, Фефилов, так скажем, выглядел, чем, да, Фефилов. Да, ну да, да ладно, не про, да, это. Первый эпизод был около Старомосковского тракта, когда этот человек напал на пятиклассницу Лену, изнасиловал, потом задушил ее пионерским галстуком. Это был первый эпизод.
0: Да, то есть, в принципе, у него условные обострения случались обычно в апреле-мае.
1: Он... А первое убийство после ссоры с женой случилось?
0: Да, 29 апреля. Вот. И надо вот понимать, как работали органы в то время. Вот. То есть в данном случае то, что случилось с тем человеком, которого обвинили в убийстве на Старомосковском тракте, который был совершен 29 апреля, это был человек Георгий Хабаров. У него...
1: Олигофрен, так звучал его медицинский диагноз.
0: Ну да, да. То есть одна из легких стадий, когда человек общаться умеет и, в принципе, социализированный, может работать. То есть, в принципе, вы бы, наверное, когда на него взглянули впервые бы и с ним пообщались, вам бы, наверное, такое мнение не сложилось. Человек, ну, просто, наверное, плохо там что-то формулировал.
1: Не сказать, что он был ангелом, он был, по-моему, осужден уже за грабеж.
0: Не, он проходил...
1: Но он не был маньяком сексуальным.
0: Да, он проходил, да, он был условно, то есть в документах органов, естественно, значит, к нему сразу же присмотрелись, так как его место работы, место жительства где-то косвенно проходило. Вот. И наши органы стали привязывать его в данном случае. И совершенно очевидно, когда вот возникает такая ситуация, что, наверное, все-таки предполагается, что люди понимали, что ломают невиновного человека, потому что слишком много
1: несостыковок в показаниях. Он не мог ответить на простейшие вопросы из серии, да, куда выбросил.
0: Мать сказала, что он дома сидел, ей пришлось изменить показания позже. А также были скорректированы мнения его соседей, его друзей, его соратников по работе и тому подобное. То есть была проведена специальная такая работа для того, чтобы Георгий Хабаров оказался виновным. Вот. И изначально по этому делу он был приговорен к 14 годам. Вот. Но потом дело было пересмотрено, причем встречно. То есть и Георгий Хабаров давал, сделал заявку на
1: Верховный суд.
0: Верховный
1: кассацию.
0: Суд, да. И с другой стороны, родители убитые тоже подали
1: прошение. Мама убитой девочки, да, она была возмущена за убийство дочки и такое страшное надругательство, 14 лет, и она потребовала смертной казни. И даже собирала подписи предприятия, где работала, одного из предприятий свердловских. Тоже люди требовали смертной казни, и смертная казнь состоялась, да, невиновного человека.
0: Да. То есть вот у нас тут написано, что в статье в Википедии, что приговор был приведен в исполнение 27 апреля 1984 года. А я находил могилу Георгия Хабарова на Широкореческом кладбище, и там другая дата совершенно стоит. Я не знаю, с чем это связано. 19 декабря 1982 года. Что здесь за нестыковка? Он похоронен вместе со своим отцом, который тоже на самом деле не пережил эту всю историю, которая на него тоже...
1: Хабарова впоследствии реабилитировали?
0: В 89-м году, да. Вот. А вот если мы думаем, что это вот совершенно ряды вон выходящая ситуация. Но если мы посмотрим 80-е годы, любое дело большого, я извиняюсь, маньяка, любого практически, если у него шлейф из огромного, ну, из там 10 убийств, или, то обязательно по этим делам проходят невиновные люди. Вот. Даже вот возьмите Чикатило и посмотрите, сколько человек было осуждено по этим вопросам.
1: Но все-таки мы возвращаемся к другому делу. И ведь убийства продолжились. Убийства девочек, убийства девушек. И тогда задержали еще одного человека по имени Михаил, по фамилии Титов. Якобы, и причем говорят, что ну, он был тоже не совсем в себе. Он когда-то состоял на учете в психоневрологическом диспансере. И просто одна девушка, знакомая убитой, знакомая соседка по общежитию, рассказала, что вот эта девушка при жизни жаловалась на, скажем так, настойчивое ухаживание Михаила. Угу. И Михаила взяли и схватили. Если коротко, его потом забили до смерти в камере.
0: Да. Да,
1: человек не выжил, невинный человек.
0: Очевидная ситуация, да, когда человека обвиняют в таких преступлениях, то следственным изоляторам очень тяжело приходится, потому что сокамерники на него смотрят очень отрицательно. Вот. А тем более человек действительно не в себе, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, был совершенно очевидно неадекватен, и поэтому это привело его к его убийству, что на самом деле тоже не исключение из правил, которые могли происходить.
1: По этому делу задерживали еще нескольких людей, они даже сознавались в убийстве, сами понимаете, по каким причинам. Среди них был, например, кочегар лесхоза. Но был оперативник, оперуполномоченный Свердловского УВД Юрий Коковихин, который пытался связать все эти дела. Он говорил, что один маньяк действует по всем этим убийствам. Ему не верили. Его даже обвинили в том, что да ты сам совершаешь эти убийства, чтобы связать все воедино. В конце концов, его просто уволили из органов. Человека, который пытался доискаться правды.
0: Мотивация тут совершенно, наверное, другая. Дело в том, что когда ты приходишь, значит, по уже практически закрытым делам, их там уже сколько, 4 штуки к тому было, когда он этим занялся. Это значит, что все 4 дела, которые либо закрыты, по ним есть уже осужденные. Вот. Это надо все пересматривать. А значит, кто-то виноват. А кто виноват? А все виноваты. Суд в какой-то мере виноват. Следственные органы виноваты. Прокуратура не увидела ничего в этом отношении. То есть это целый аппарат нужно рассматривать. И кто возьмет на себя ответственность? И когда он это предложил, все просто сказали, нет, давай мы тебя лучше уволим, в конце концов.
1: А можно ли говорить, что раскрыто было дело Фифилова благодаря случайности? И опять же, благодаря бдительному милиционеру, замечательному лейтенанту, который после обеда шел через парк имени Маяковского. И что он там увидел?
0: Ну, увидел, значит, прежде всего о том, что некий молодой человек сидит с девушкой, которая находится в неестественной позе. И вот когда к нему подошли, он начал всячески увиливать и в конце концов был пойман.
1: А этот лейтенант ведь нет, он ринулся на трассу. Он остановил первый попавшийся УАЗик, попросил помочь водителя. И вот они вместе задержали этого маньяка, который уже тащил задушенную молодую женщину.
0: Вот это на самом деле тоже ведь удивительная ситуация. Винничевского тоже, можно сказать, условно, очень случайно поймали, когда он уводил свою жертву, и 3 дружинника поймали его уже в лесу практически. Они стали за ним очень умно его преследовать, чтобы он не почувствовал за собой.
1: А он охоту. Уже тогда нес мальчик, причем мальчик, он спал на его руках. Да. Он доверял ему, он заснул, и дружинники, молодцы, молодые ребята, увидели подозрительного парня.
0: То есть здесь вот оба случая, они, в принципе, достаточно похожи, потому что, бдительность, вот наша бдительность и органов конкретных, и конкретных людей, она позволяет пресекать такие вещи. Чем меньше у нас нейтральности и пассивности по окружающей среде, тем меньше возможности таким маньякам разгуливать по нашим городам и делать такие вещи.
1: Тем не менее, это жуткая история, и жутко из-за того, что жертвы, и из-за того, что так долго не могли поймать Фифилова, и потому что пострадали совершенно невинные люди. Но Фифилов так и не был расстрелян. Да. Его убили в камере.
0: Да, причем совершенно непонятно, в действительности ли это было, когда надо было спрятать концы в воду, да, то есть, в принципе, в его смерти были заинтересованы абсолютно все.
1: Да, особенно, извините, когда он бы стал все это рассказывать, возникли бы вопросы, а что же вы так его прошляпили-то неоднократно, вы это делали. Его просто арестант добил в камере, которого тот, извините за неэфирное слово, достал. Он каждый раз рассказывал о каких-то жутких подробностях. Он хвастался и дошел до того, что сказал, что вот твою жену тоже нужно вот так же задушить, если она тебе не верна. Это стало якобы последней каплей. Кто-то говорит, что заказное было убийство. Но, во всяком случае, этот арестант, убийца, он потом... ему добавили 10 лет, а потом он каким-то образом таинственно сбегает из зоны, и его след теряется.
0: Да, я бы хотел еще добавить, что, в принципе, такие пересмотры у нас были в истории нашей страны. Это вот я хотел бы привести пример «Витебское дело», дело Маняка Михасевича, когда все это дало обратную тягу, так скажем, и по всем делам, где были признаны виновными людьми, там началась большая кампания. Вот представьте себе класс обвиняемых. От прокурора до адвокатов, которые назначались в обязательном порядке, которые на самом деле не помогали обвиняемым, а наоборот их топили максимально. Вот. И поэтому никто не хотел повторения этого. Вот. Или подобия этого дела. Вот. Поэтому так закончилось. Я думаю, что печально для всех, по большому счету, потому что правда так и не восторжествовала по-настоящему, да, потому что Георгия Хабарова посмертно реабилитировали. Нужно ли это было, когда его отец умер, как бы семья практически была разрушена?
1: Не, нужно, конечно, но все равно уже не вернешь человека, да и других людей, которые пострадали косвенно, родственники жертв, а как вообще им было жить? Когда все думали, что их сын страшный убийца. Но это люди, которые все-таки... они каким-то образом понесли наказание, то есть все, у них жизни отняли. Но есть маньяки из более позднего времени на Урале, которые живы себе, здоровы до сих пор. Правда, они сидят. Известный потрошитель из Новоуральска, так его прозвали, Евгений Петров, он нападал на девочек, он, по-моему, подвозил их.
0: Да,
1: подвозил своих жертв, в общем, там, 9-14 лет.
0: Самое удивительное, что это происходило в закрытом городе, где совершенно непростой доступ, так скажем. Человек отработал на предприятии главном какое-то время, на Уральском электрохимическом комбинате. Вот, и все это происходило в закрытом, то есть где, ну, приезд, например, каких-то персонажей из других городов практически невозможен.
1: То есть это начало нулевых, нужно понимать.
0: Конец 90-х, начало 2000-х годов. Вот. И ситуация совершенно тоже уникальна в этом отношении, что это происходит в закрытом атомном городе, вот, где все наперечет, все условно видны. Вот. И он, в конце концов, поймался. Его поймали из-за того, что он особо-то не скрывался при этом.
1: Так он сам пришел в милицию рассказать, да, что да, на какой-то иномарке увозили девочку и стали смотреть, что он как-то странно себя ведет, слишком подробно рассказывает. В общем, непонятен мотив, зачем он все-таки тогда пришел и рассказал, но он отбывает пожизненное, знаете где? В колонии «Полярная сова», в том самом поселке Харп.
0: Ну, вот если так условно сказать, что лучше там смертная казнь или сидеть в колонии для пожизненников, ну вот я смотрел несколько фильмов, наверное, и, кстати, интервью, ну, не с маньяками, а вот те, кто пожизненно живут, и как бы, наверное, примерно половина думают о том, что наверное, все-таки более, так скажем, гуманно было бы расстрел.
1: Не верьте им. Люди, с которыми я говорила, которые не под камеру общались с такими, они... жизнь для них все равно высшая ценность. Они умеют выживать. Вот есть у нас еще один, до сих пор есть, к сожалению, в настоящем времени. Кстати, он слесарь. Мы не сказали, вот интересно проследить по профессиям. Сразу же несколько слесарей почему-то среди этих людей. Ничего хорошего, конечно, ничего плохого не хотим сказать. Но вот есть Николай Чигиринских, серийный убийца, насильник, педофил. Он тоже сейчас на пожизненном. Он на Первоуральском Новотрубном работал и потом девочек убивал, маленьких совсем. Так вот, он сейчас находится в так называемой колонии «Снежинка» в Хабаровском крае. В 21-м году этот достойный человек отсудил, например, компенсацию колонии 30 тысяч рублей за отсутствие горячей воды в камере. Поверьте, когда они говорят, что лучше бы меня расстреляли, во-первых, мало кто так говорит, а те, кто говорит, скорее всего, лукавят.
0: Ну, я вот еще тоже бы очень хотел сказать на этот счет. Вообще, в принципе, вот такое повальное явление, особенно в последнее время, конечно, наши медиа добавляют, потому что про каждого маньяка из наших вот самых таких культовых и классных, даже про Фефилова сняли несколько фильмов.
1: Вот. И сериалы снимаются, типа, хорошие человеки и так далее. Да. А вы считаете, что не нужно об этом снимать, не нужно об этом рассказывать?
0: Это такое вот, абсолютно во всех, и в криминальной России, и других, это смакуется сам факт убийства, что, мне кажется, может некоторые нездоровые умы с нездоровым детством подтолкнуть к определенным действиям. Они вот очень натуральны, натуралистичны, все эти расследования с местами убийств, с телами незаблюренными. Но это все ужасно на самом деле. Я говорю, что для человека, который и так этого всего боится, он еще будет больше бояться. А вот человек...
1: Может быть, он будет осмотрительнее?
0: Ну, вот не знаю, они так сделаны, как ну, хайпожорство какое-то.
1: Здесь очень важно, как это сделано. Не сам факт того, что эти фильмы и сериалы существуют, а сколько документалок существует. Ну, извините, как про это не рассказывать? А сама наша программа сегодняшняя, это, получается, тоже хайпожорство. Но нет, извините, здесь вопрос в том, как об этом рассказывать, смаковать подробности. Или предупреждать людей, говорить о том, что совершенно, ну, такие незаметные, казалось бы, персонажи с прекрасными биографиями. Это у кого? И у Петрова биография, что он не пил, не курил и прочее, прочее. Ну, то есть какие-то такие маркеры. Все было хорошо, и дети, и жена любимая.
0: Ну, последний сериал Фишера, честно скажу, он...
1: Сенковским.
0: Да, он немножко отполировал такую человеческую, извините, не хочу сказать, вообще человеком он не является, Сергея Головкина, о котором вообще, в принципе, говорит, самый страшный человек, наверное, вот из этих всех персонажей. Страшнющий просто. Который издевался над детьми. Вот. И его, ему даже вот фамилию его называть не стоит, в принципе. Настолько это отвратительная вещь. А ему целый сериал сделали.
1: Это не про него сделали сериал, а про историю.
0: Он там есть,
1: это.
0: Он там есть, он виден, этот животновод, ветеринар. Он там есть, он там присутствует. И там классные актеры его играют, что ужасно вообще. Вот. И такая лакировочка есть.
1: А лакировка в чем? Там он чудовищем показан?
0: Ну, чудовищем, ну, таким, знаете, как бы, вот, как бы сказать...
1: Обыденность зла там показана. Я не то чтобы защищаю этот сериал, здесь у меня другие к нему вопросы, но вот здесь как раз вопросов нет, здесь никакого обеления не существует.
0: Не обеления, но просто он показан харизматичным каким-то, а на самом деле...
1: Потому что ему дети доверяли,
0: Посмотрите интервью с Головкиным, он совершенно другой. Ну, вот.
1: А вот тогда другой вопрос. У нас был председатель Чкаловского суда в Екатеринбурге, Сергей Киян. Яйкин, известный человек, говорили, что он на заседание ходил с Библией. И он уже после того, как оставил эту должность, он периодически на интервью ходил, и он говорил журналистам, он мне рассказывал, что смертная казнь должна быть обязательно. Не в смысле на бумаге, в теории, она должна в России применяться, потому что, там он такую фразу, как ты сказал, отмена смертной казни обесценила жизни жертв. И моя точка зрения, как он, ни странно, выразился, основана на законе Христа. Вот так,
0: я скажу,
1: говорит.
0: Ну, давайте посмотрим дело Николая Фефилова. И сколько бы людей можно было расстрелять по этому делу. Вот. То есть я, с одной стороны, тоже признаю, что за этими людьми как бы право жизни вроде должно отсутствовать. Но, с другой стороны, так работает машина, что вот 9 человек могли бы просто быть расстреляны. И потом эти жизни не вернут. Может быть, и применять... смертную казнь, наверное, но отложено лет на 10-15, когда можно вот расследовать что-то, еще дорасследовать. Вот. У нас примеров очень много.
1: Пока и... машина работает так, как она работает, лучше этого не делать.
0: Ну да. Вот так.
1: Вопрос, кстати, от нашего зрителя, и он касается все-таки не таких ужасов, а занимательной географии. Ну, может быть, вы уже не знаете, от Ильи, зрителя нашего, слышал про Митькину горку, что в демидовские времена был такой разбойник, совершал набеги на купцов в районе железнодорожного вокзала, а потом прятался вместе со своей бандой на этой горке, окруженной болотами.
0: Ну, таких легенд можно прямо целую коробку насыпать, и можно самому что-нибудь еще придумать в данном случае. Да, Митькина горка существовала, но у нас в контексте всегда происходило то, что у нас там революционеры прятались, как и на Васькиной горке, и на любых других. Вот все горки вокруг – это место сбора, так скажем, людей, которые от закона прячутся. Поэтому и революционеры наши там существовали, поэтому какие-то разбойники. И вообще там, на самом деле, на этих горках очень любили, значит, потусоваться наша молодежь. Потому что это и от города близко, с одной стороны, а с другой стороны, можно время очень весело провести. Вот.
1: А можно ли сказать, я в завершении спрошу, что, ну, вы как историк сравниваете разные периоды времени, что разгул вот преступности такого рода самого страшного ее извода напрямую связано с неспокойными временами в государстве. То есть сейчас, получается, в каком-то смысле это самое окно открыто.
0: Не знаю, но вот про 80-е, 90-е точно можно сказать, что произошел взрыв какой-то из-за неустроенности жертв и неустроенности их, так скажем, палачей, которые бегали. Тоже это перетряска общества определенной. 90-е они дали, ну, тоже очень многое для того, чтобы у нас это явление четко обозначилось. Маньяков, их же десятки. Просто Википедии открывайте, там их целый лист.
1: То есть, когда в обществе есть запрос на агрессию?
0: Не знаю, не могу точно сказать. Это уже к психотерапевтам, по большому счету. Можно корреляцию произвести. 80-е, 90-е, вот рост этого явления. С другой стороны, качество расследования улучшилось. И некоторые вещи 70-е не рассматривались и не расследовались. Вот, то есть, это как бы много-много всяких надо вечер подводить.
1: А все, время у нас закончилось. Это была программа «Вездеход». Историк Евгений Бурденков на 104.5 FM. До свидания.
0: До свидания.
12: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме. Культ поход.
13: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
14: Выставки.
13: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий. Военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда. В экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории Свердловского отделения СТД России в прошлом году, отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
14: Кроме того,
13: в Синара-центре с 30 сентября работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили. Повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
15: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
16: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Добрый день. Боинг авиакомпании «Fly Dubai» с сообщением «Дубай Тель-Авив», который подал в небе сигнал о захвате, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщают израильские СМИ. По их данным, сообщение о захвате Боинга компании «Fly Dubai» было связано с конфликтом и даже дракой двух пилотов. Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на базу, пилоты оказались из России и Украины. Они устроили дебош в кабине самолета. Один из них потерял сознание. На борту при этом было около 180 пассажиров, в том числе порядка 30 детей. С октября по всей стране повысятся тарифы на услуги ЖКХ. Самая скромная индексация на 8% на Чукотке, самая серьезная на Ставрополье 22%, пишет Е1. В Свердловской области установлен предельный индекс роста платы за комуслуги на уровне 9,7%. Для отдельных муниципалитетов предусмотрены исключения. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле рост тарифов составит 12,9%. В Красноуральске 15,2%. В поселке Рефтинском 20%. Власти объясняют,

0: выведите. Народные традиции этот день называли
1: сумма, которая уменьшает налоговую базу. То есть реальная экономия будет 13% от 3000, то есть 390 рублей. Теперь, я думаю, все, если есть один ребенок, если есть двое детей, там тоже есть налоговые вычеты, но сумма меньше. Теперь, я думаю, каждый из наших слушателей может, ну, себе представить, что такое вот такое, такая помощь государства за третьего ребенка, такая налоговая помощь в виде 390 рублей. Что тут можно...
0: По сравнению с тем доходом, который был обложен по определенной ставке?
1: Там еще больше. То есть этот вычет применяется там, до достижения определенного уровня дохода. То есть реальные вычеты, конечно...
0: Зато он есть.
1: Он есть, да.
0: Зато он есть.
1: Поэтому вот в этой части выглядит более-менее, ну, по крайней мере, объяснимо. Потом предполагается, что...
0: Изменения не затронут вот этот вот самый необлагаемый налогом доход.
1: У нас нет минимального необлагаемого налогом дохода.
0: То есть у нас его планируют ввести, получается?
1: Нет, не планируют.
0: То есть... А откуда тогда появилась эта фраза в объяснении вся этой истории?
1: Какая фраза? Давайте.
0: Изменения не затронут необлагаемый налогом доход по вкладам до миллиона рублей. Ну, хотя бы миллион, что называется, в плюс получить можно.
1: Вы не понимаете, это другое.
0: А вот вы объясняете, чтобы я поняла.
1: Нет, дело в том, что у нас есть отдельный доход, отдельный налог на доходы по процентам от вкладов. То есть раньше, когда мы... у нас был вклад, обычный депозит, то доходы, процентный доход от этого вклада не облагался налогом. Ну, потому что предполагалось, что ставка по вкладу...
0: Ну, у нас и проценты были такие, а потом опять все поменялось.
1: Ну, смотрите, у нас логика-то в чем? Почему, как бы, экономическая логика в чем была? Что ставка по вкладам в коммерческих банках ниже инфляции.
0: Ну, предполагаю. В любом случае.
1: Ну да, потому что у нас есть ставка рефинансирования, которая, Центробанка, которая, по сути, характеризует в том числе инфляционные ожидания инфляции.
0: Ставка рассчитывается относительно...
1: Ставка в коммерческих банках всегда ниже.
0: Ключевой.
1: Поэтому, соответственно, как бы законодатель ранее считал, что когда вы получаете процент по вкладам, то у вас как бы нет дополнительной экономической выгоды, вы просто сохраняете вот ядро своего капитала. Потому что то, насколько у вас прирос капитал, инфляция его обесценила чуть-чуть побольше. Поэтому зачем облагать? Так было все хорошо, пока не ввели у нас налог на доход по процентам от вкладов. Ну, вот там есть у нас размер миллион рублей. Если у вас лежит на вкладе миллион рублей, то проценты с этого миллиона вы не облагаете налогом. Хотелось бы спросить у широкой общественности, много ли из наших слушателей, у многих лежит вклад в размере миллиона рублей.
0: Если миллион есть, он не лежит. Он стоит и потихонечку строится дальше.
1: По-разному бывает. Поэтому с этой точки зрения, да, это как бы условный минимальный вклад не облагается. А вот с точки зрения минимального необлагаемого дохода нет такой нормы. Я вам больше скажу. Если у нас есть... например, кто-нибудь из наших слушателей работает и, предположим, получает минимальный размер оплаты труда, МРОТ. Ну, вроде бы, МРОТ, куда уж, что это, ниже. Он с него тоже платит налог на доходы физических лиц. Но здесь нужно все-таки признать предусмотрительность и мудрость нашего государства, потому что размер МРОТ ровно на 13% больше, чем минимальный прожиточный минимум. Поэтому с МРОТа мы платим 13%, и нам остается вот на то, чтобы штаны поддерживать. Поэтому, ну вот еще то, что коснется, скорее всего, коснется уж всех наших слушателей прям вот напрямую.
0: Вы про электронную торговлю.
1: Это, конечно, электронная торговля. То есть предполагается, что будет вводиться там... Либо
0: НДС по стандартной ставке 22%.
1: НДС, да, по 22% на электронную торговлю там, с маркетплейсов. Ну, соответственно, можно ожидать, что все цены... То есть есть такой эффект ограниченного переложения налогов. Опять же, это такое, скорее такая налогово-экономическая теория, что если мы сейчас ввести НДС 22%, а формально, если у вас товар стоил 100 рублей, то сейчас он должен стоить 122, потому что вы 22% сверху обязаны начислить.
0: Ну, то есть на четверть подорожание, просто вот оно само собой произойдет.
1: Будет не на четверть, будет меньше, потому что предприниматель понимает, что если за 100 рублей покупали, за 122, возможно,

0: не купят, поэтому он часть этого налога. Он
1: все поднимет, зависит от того, что
0: он поднимет там до 110, например, рублей, часть налога будет, по сути, платить с экономической точки зрения и собственной прибыли. Но то, что у нас все товары на всех маркетплейсах неизбежно подорожают, это очевидный факт.
1: А как только у нас что-то где-то дорожает на маркетплейсах, у нас сразу поднимется логистика, потому что если мы хотим это получить, это надо доставить, давайте тут тоже поднимем. В общем, я думаю, что 25%.
0: Ну, да, не будем, что называется, нагнетать, но нужно понимать, что любое увеличение налоговой нагрузки – это такой элемент, если не принципа домино, что где-то фишка падает и падает все. Но, скажем так, если где-то фишка упадет, то до нас все равно там… У нас она наклонится.
1: Колебания мы почувствуем.
0: Да, колебания мы почувствуем. Именно так.
1: Собственно, вот учитывая, что с самого начала программы начали мы обсуждать всего-навсего проекты, всего-навсего представленные правительством, понятно, насколько сложной будет работа над этим самым бюджетом. Я думаю, что к некоторым вопросам, поскольку именно налоговый блок в бюджете довольно серьезно обозначен, мы еще вернемся.
0: Мы обязательно к этому вернемся, но здесь я готов поспорить и даже заключить там условно пари. Мне кажется, что у нас вновь избранная Государственная Дума с благодарностью примет все инициативы Минфина и правительства по укреплению финансовой системы Российской Федерации и взиманию дополнительных налоговых доходов.
1: А на что мы поспорим с Олегом Сергеевичем? Мы вам не скажем, мы уйдем на 3-минутный перерыв. А после этого вернемся, еще парочку тем обязательно обсудим. Оставайтесь с нами.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
4: День добрый.
1: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
4: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
1: По весу, по габаритам ограничения нет?
4: Нет, ну там есть ограничения, да, то есть, ну это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну иногда до 150 килограмм, примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента, это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась, вот из этой серии.
1: Ну и чтобы она сработала корректно в том
4: числе. Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастного препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
1: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения. Вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
4: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи.
1: Необходимость.
4: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: На радиофорум 104.5 продолжается юридическая консультация. Я напомню, что в этой студии сегодня вместе со мной Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Говорили мы про бюджетную инициативу, которая вот была представлена правительству Минфином на минувшей неделе. Давайте по повестке вот совсем-совсем актуальной и животрепещущей пройдемся. Вчера, опять же, правительство объявило, что на год до 1 октября введен мораторий на проверки бизнеса, который пострадал от атак беспилотников. Я цитирую большинство заголовков, хотя вот, например, и это даже фраза с «Коммерсанта», хотя если читать все-таки, например, вот РБК, правительство ввело мораторий на проверки пострадавших от беспилотников объектов. Вот все-таки в чем суть этой самой инициативы и насколько это вообще поможет действительно пострадавшим и крупным маркетплейсам, потому что речь идет в первую очередь о том, что горели склады, на котором утрачена продукция. И, во-вторых, насколько вот это вот введение моратория поможет как раз тем самым сегментам предпринимательства, тому самому малому бизнесу, который, собственно, тоже является пострадавшим, но не напрямую от конкретной атаки конкретного беспилотника, а просто потому, что это был склад, на котором хранилась продукция. То есть они вот такие, не знаю, пострадавшие второй очереди, какой очереди они пострадавшие. В общем, будет польза от этого моратория, насколько она облегчит вообще жизнь бизнесу?
0: Ну, давайте так. Любое снижение внимания государства и контроля для пострадавшего бизнеса, бизнесу от этого конкретному, конечно, будет, скажем так, полегче. Так или иначе. И тут как бы есть такой открытый вопрос. Все-таки действительно в какой части и как это постановление будет толковаться, оно вот совсем свежее, 25 сентября 26 года. Потому что, с одной стороны, если мы говорим об отсутствии, ну, как бы о моратории на проверке объектов, пострадавших в результате беспилотных атак, то в этом есть понятная логика, отчасти понятная, отчасти, конечно, вызывает вопросы. Что имеется в виду? Мы понимаем, что любые объекты недвижимости, которые используются в бизнесе, это складские помещения, это офисные помещения, неважно, любые, их функционирование, их эксплуатация сопряжена с соблюдением большого количества правил и требований. Это правила пожарной безопасности, это строительные правила, это санэпидембезопасность, там, санитарные зоны и так далее. И очевидно, что если мы сейчас говорим о атаках и о повреждении этих объектов, то соблюдать эти правила в большинстве своем, наверное, будет достаточно сложно. Поэтому с этой точки зрения такой мораторий, он, ну, является, ну, как сказать, по сути, дает не то чтобы формальную передышку, а формальную паузу для того, чтобы компании смогли... Ну, просто
1: их занимались не подготовкой к этим самым проверкам.
0: Ну, чтобы они занимались ремонтом, занимались восстановлением, и чтобы просто... То есть это устраняет такой формальный разрыв между действительностью и вот формальными требованиями. И, как всегда, когда мы говорим о моратории на разного рода проверки, то мы всегда обсуждаем, а где тот баланс... Был бы здесь Андрей, он бы об этом рассуждал бы значительно более, как сказать, комплексно. Где тот баланс между обеспечением безопасности там, граждан, то есть работников конкретных, и устранением повреждений и таким чрезмерным административным давлением. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что есть у нас указ президента о том, что компании, которые не обеспечили защиту от беспилотников эффективную, может вводиться внешнее управление, поэтому тут нет никакого моратория на этот указ, поэтому если будет необходимость, то вне всякого постановления правительства внешнее управление будет введено. Поэтому я бы сказал, что эта норма носит в большей степени такой формальный характер. Вряд ли ее можно считать серьезной мерой поддержки пострадавших бизнесов, пострадавших...
1: Даже, я бы сказала, наверное, не серьезный, а такой абсолютный.
0: Это не вполне мера поддержки, это некая мера замораживания ситуации, чтобы предприниматели могли чисто теоретически сосредоточиться, чтобы их не подвергали необоснованным претензиям, которым они не соответствуют в силу объективных причин. При том, что давайте так, эти претензии не то чтобы не отвлекали, они не то чтобы формальные. Там очень существенные штрафы, там последствия в виде запрета деятельности.
1: Ну да, у вас нет противопожарной сигнализации? Конечно, нет, объект позавчера сгорел.
0: Да, поэтому с этой точки зрения можно поддержать такую инициативу, но всерьез ее оценивать как значимую я бы не стал.
1: Олег Сергеевич, вот я понимаю, что нам с вами в любом случае в этой дискуссии Андрея Владимировича очень не хватает, но все-таки я задам этот вопрос сейчас. У меня была возможность поговорить и с теми, кто, скажем так, требует вот этой самой противодронной защиты различных бизнес-объектов, не только это касается объектов критической инфраструктуры, и была возможность спросить у тех, кто вроде как обеспечивает эту самую противодронную защиту или хотя бы какими-то механизмами обладает. Есть сейчас с обеих сторон большой запрос именно на какую-то юридическую регуляторику, на документацию, чтобы вся вот эта вот защита, которую, с одной стороны, требуют на уровне государства, с другой стороны, должны обеспечивать представители бизнеса вот под угрозой, введения внешнего управления, оно же должно соответствовать определенным правилам. Обе стороны говорят, что не хватает конкретных документов, на которые можно опираться, и фактически это с колес происходит в некоторых ситуациях. Есть вот этот запрос со стороны, например, бизнеса? Дайте нам бумаги, мы поймем, как нам организовывать эту самую защиту.
0: Безусловно. То есть, действительно у нас есть белое пятно, потому что у нас и бизнес, давайте так говорить, про бизнес. Все-таки государство, являясь актором, и инициируя те события, которые повлекли возникновение этого белого пятна, в этом смысле в большей степени может влиять на ситуацию. С одной стороны, для бизнеса это, конечно, абсолютно новая ситуация, и об этом говорили многие, но условно говоря, когда там тот же Wildberries или тот же Озон, такой наиболее яркий пример, строили суперсовременные, ультрасовременные логистические центры с цифровизацией, с автоматизацией, вкладывали в эти объекты миллиарды рублей, если там не долларов, миллиарды. Но очевидно, что когда они это строили в течение последних, если мы берем период 10 лет назад или 15, вряд ли они закладывали риски в виде прилета беспилотных летательных аппаратов в виде военных действий. Потому что все-таки эти риски всегда...
1: Любые риски, внешнего воздействия. Когда тут толпами могут ходить диверсанты, действительно, прилетать и так далее.
0: То есть есть некие стандартные риски, пожары. Если какой-нибудь сейсмоопасный регион, это может быть землетрясение. Если мы берем регионы, где паводки, там наводнения. Это понятные, такие предсказуемые отчасти и природные, и явления, и какие-то угрозы. Но никто никогда, у нас даже с точки зрения закона, такие военные действия трактуются как форс-мажор. И это с одной стороны. С другой стороны, и это в самой природе одна из ключевых функций государства, на самом деле, обеспечение безопасности. Это одна из ключевых функций государства. Обеспечение безопасности как в виде просто вот уличной безопасности, то, что он от преступности, то, что он осуществляет органы МВД. Правопорядка, МВД и так далее, так и внешней безопасности с точки зрения Минобороны. И, конечно же, это абсолютнейший такой и юридический, и, я бы даже сказал бы, такой общественно-политический нонсенс, когда бизнесу предлагается защищать от внешней угрозы, военной угрозы, защищаться самостоятельно. И одно дело, если речь идет о...
1: А это именно так выглядит? Потому что со стороны это кажется, что все-таки не самостоятельно, вот как хотите, так и делайте. Но вы хотя бы не отказываетесь от предложенных мер. Вот мне это виделось немножечко иначе.
0: Вот учитывая, то есть тут все, что называется, все тайное стало явным, хотя оно было не очень тайным. Но как раз пресловутый указ президента об введении внешнего управления, если бизнес не обеспечивает надлежащую эффективную защиту своих объектов от внешних угроз.
1: Это ж, это кто? С эффективностью, учитывая динамику этих самых угроз, насколько они быстро меняются.
0: Так, даже дело-то не в этом. То есть с какой стати у нас бизнес, с какой стати это его функция защищаться от внешней угрозы в виде военных действий другого государства?
1: Но он же хочет сохранить себя как бизнес.
0: Это другое дело. То есть это уже это бизнес-решение. То есть, если бизнес принимает такое решение, то это его решение. Если он такое решение не принимает, это его риски. Но у нас государство говорит «та-та-та». Значит, вы обязаны это делать, либо мы ведем внешнее управление. Тут ведь дело-то в том, что одно дело – условная пассивная защита. Когда натянут вот эти антидроновые сетки, и даже сейчас, там, если едем по улице, там, ну, в принципе, по стране ездить, то видно, что на некоторых...
1: Но видны объекты, которые получили некую дополнительную
0: есть
1: защиту.
0: Объекты, которые прямо затянуты этими дроновыми, антидроновыми сетками, но речь же идет о более серьезной, а давайте сделать и мобильные огневые группы. То есть это некое снятие... то есть одна из функций государства и одной из причин вообще появления государства, что осуществлять насилие, ну, в самом широком смысле этого слова, это может только один субъект, только государство. Ну, насилие в виде государственного принуждения, в виде штрафов, в виде осуждения там, и лишения свободы и так далее. И в том числе, если мы говорим там, про правоохранительные органы, право носить и применять оружие там, в установленном законом порядке. Это может осуществлять только государство. И в этом, как сказать, в этом, если возьмем такую историческую перспективу, что зачем нам 100 бандитов вокруг, пусть лучше будет один бандит наш, которому мы будем платить в виде налогов. И он нас будет...
1: И тут налоги.
0: Мы платим государству налогами за это. И он нас будет защищать. А здесь государство говорит, давайте-ка сами. С оружием сами. То есть это отсутствие... То есть исчезает, по сути, некая монополия на насилие.
1: Пусть это может быть... Бизнесу тяжело.
0: И с этой точки зрения, конечно, бизнесу тяжело, потому что, ну что, можно пойти сейчас, у нас только в 2014 году можно было пойти в военторг и купить оружие там, и средства огневой защиты. Это же ограниченные в обороте товары. Но не может у нас сейчас, те, кто хоть когда-нибудь сталкивался, например, с ЧОПом, частным охранным предприятием, это же очень сложная процедура получения лицензии на хранение, на ношение оружия, когда речь идет вот о такой профессиональной деятельности. Потом, что можно сейчас пойти и купить какой-нибудь там панцирь или С-300, С-400 на свободном рынке, чтобы установить, защищать свой складской комплекс. Понятно, что я сгущаю краски и утрирую. Ну хорошо, поставить пулемет. То есть, безусловно, текущего правового регулирования не то чтобы недостаточно, оно отсутствует. Потому что никогда российская правовая система перед такими задачами, такие задачи перед ней не стояли. И поэтому, по идее, сейчас предполагается, наверное, что должен быть разработан целый комплекс нормативных актов, причем желательно на уровне закона. я не сомневаюсь, что у нас Государственная Дума сможет очень эффективно принимать и примет предложенные законопроекты. Но это должно быть законодательно зафиксировано. Потому что в противном случае у нас бизнес находится между молотом и наковальней. С одной стороны, есть угроза в виде обвинения, что вы недостаточно эффективно защищали свои объекты. А с другой стороны, есть риски, откуда у вас появился этот станковый пулемет и на каком основании вот можете ли вы им пользоваться.
1: Именно об этом и был мой вопрос. Конечно. Потому что приходится вот это вот как-то вот с колес волшебно совершенно решать.
0: Мы же, к сожалению, с вами видим...
1: Опираясь на некие документы.
0: Мы вас с вами видим по многим ситуациям, не связанным с обсуждаемым вопросом, когда иногда прямые акты от государственных органов, они игнорируются. Ну, когда идут, например, сейчас иски о деприватизации, когда в связи с тем, что когда-то в 90-х годах были нарушены правила приватизации. И что? В каждом случае есть решение местного самоуправления на уровне субъектов федерации. То есть это не в тайне, не похищено. Это было оформлено в том порядке, который действовал. Но у нас спустя энное количество времени приходит прокуратура и говорит, а нас это не интересует.
1: А мы только узнали, поэтому сроки считаем сейчас.
0: Тот же самый пример, чуть пораньше, ночь длинных ковшей в Москве. Когда были объекты недвижимости, зарегистрированное право собственности, были решения мэрии Москвы о размещении этих объектов. Никого не интересует, приехали, за один ночь все снесли. Поэтому бесспорно, там хотя бы были какие-то акты. Более того, что значит какие-то акты? Там были более чем серьезные основания в виде Гражданского кодекса того же самого. То есть здесь, конечно, бизнес находится, очевидно, между молотом и наковальней.
1: Олег Сергеевич, мы с вами так заговорились, что у нас только-только вот времени ответить на вопросы наших слушателей. Ни про чрезвычайные ситуации страхования не успеваю спросить, ни про присяжных. Видимо, переносим на следующий эфир. Добрый день. Мы коммерческая организация. С нас взыскивают договорную неустойку за просрочку. Может ли суд снизить ее по своей инициативе?
0: У нас есть право суда
1: договорную, неустойку.
0: Да, снизить неустойку. Это статья 333 Гражданского кодекса. Если суд установит, что неустойка явно несоразмерна нарушенному обязательству, он может ее снизить. Но в данном случае у нас суд не может выступать проактивно. То есть это всегда должен быть запрос или, соответственно, возражение со стороны ответчика.
1: Сторона должна предоставить цифры.
0: Другое дело, что с точки зрения формальной достаточно указать просто в своем отзыве, что неустойка явно несоразмерна, просим ее снизить по 333 ГК. Это уже дает основание суду
1: Посмотреть в цифры
0: и снизить. Но, разумеется, если хочется более эффективное и такое подготовленное решение, то, бесспорно, нужно ответчику объяснять, почему несоразмерно и какая ему кажется разумной и так далее. Но совсем без... То есть, если ответчик, например, у нас не является, не дает никаких документов, не может суд по своей инициативе снизить. В конце концов, стороны договорились, а с какой стати?
1: В уставе нашего общества ООО ничего не сказано о праве участника на выход. Могу ли я, пишет слушатель, написать заявление и выйти из общества?
0: У нас достаточно...
1: Там же, наверное, доли как-то должны перераспределяться.
0: Нет, но это уже такие последствия. Вот тут же вопрос в том, что у нас законодательство об обществах с ограниченной ответственностью, оно достаточно серьезно менялось на протяжении... многих лет дорабатывалось, и в том числе эти изменения были связаны с ограничением права на выход. То есть традиционно у нас считалось, что участник, он не связан, не скован мертвыми цепями с обществом, он может в любой момент сказать, все, я пошел, подать заявление и выйти. И наступают определенные последствия. Однако, учитывая изменения экономической ситуации, усложнение экономических отношений, и в том числе вопросы банкротства и ответственности перед кредиторами, где участники тоже отвечают, например, в рамках субсидиарной ответственности, и такой стабильности гражданских отношений изменилось в законодательстве, и сейчас, если прямо предусмотрено право на выход, участник может выйти. Если не предусмотрено, то он в одностороннем порядке выйти не может. Он может там, при наличии. То есть смысл в том, что право на выход – это одностороннее действие. Оно не требует ни согласования, ни согласия других участников. Этого не требуется. Но если прямо предусмотрено. Если не предусмотрено, то, конечно, по общему решению, по согласию всех участников, можно свою долю продать или, соответственно, выйти из 100 участников, но с согласия.
1: Контрагент ООО должен нам 1,5 миллиона по решению суда и не платит полгода. Можем ли мы подать заявление о его банкротстве?
0: К сожалению, уже нет. Недостаточно, долг недостаточен. У нас с момента принятия закона о банкротстве у нас размер задолженности, достаточный для подачи заявления о банкротстве, он постоянно увеличивался. Ну, по вполне очевидным причинам изменения экономической ситуации. И с 2024 года, если не ошибаюсь, сейчас минимальный размер долга 2 миллиона рублей. Потому что все, что до 2 миллионов рублей, пожалуйста, в рамках исполнительного производства пытайтесь взыскивать, но банкротство подавать нельзя. В том числе причина еще и в том, что процедура банкротства – это процедура достаточно дорогостоящая. Ну, то есть она требует финансирования как деятельности. Ну, в первую очередь, деятельность арбитражного управляющего, его вознаграждения, расходы на там, финансовый анализ и так далее. И, ну, видимо, законодатель считает, что при долге менее 1,5 миллиона рублей процедура себя не окупит, если нет активов даже на, чтобы покрыть эту сумму. Поэтому начиная с 2 миллионов.
1: Мы поставщик. По договору покупателю предоставлена отсрочка оплаты на 90 дней. Можем ли мы потребовать проценты за пользование деньгами в этот период, если покупатель платит в срок?
0: Такая возможность теоретически есть, если прямо предусмотрено в самом договоре.
1: Если это прямо буквами написано.
0: Да, да, потому что по общему правилу нет, нельзя, но если прямо предусмотрено, отсрочка может расцениваться, по сути, на условиях коммерческого кредита. И что такое отсрочка с экономической точки зрения? Я вам товар передал, но вы мне еще не платите. То есть я вас как бы кредитую на вот эту срок, на период отсрочки. Но только если прямо предусмотрено в договоре, потому что должно быть предусмотрен и процент, который выплачивается, ну и иные условия. И это в конечном итоге влияет в том числе и на налогообложение, на базу ПНДС. То есть это целый комплекс последствий, налоговых в том числе, но только при прямом указании в договоре.
1: 2 минуты и последний вопрос. Покупатель не оплатил поставленный товар. В договоре о претензионном порядке ничего не сказано. Можно ли сразу подавать иск в арбитражный суд?
0: Нет. Я, видите, уложился в 3 секунды. Но вообще у нас уже давно предусмотрен обязательный досудебный порядок, вне зависимости от того, указан, то есть он законодательно установлен. Соответственно, до обращения в суд у нас, вне зависимости от содержания и условий договора, даже если там, например, предусмотрено отсутствие претензионного порядка, например, прямо указано, что сторона может подавать в суд, суд это не интересует. Обязательно до обращения в суд претензия, потому что это в том числе снижает, потенциально снижает нагрузку на суд. Поэтому вне зависимости от содержания договора обязательно досудебная претензия.
1: А это досудебная претензия, то есть нужно специалистов привлекать к...
0: Нет, это тут достаточно свободно у нас подходит суд. Главное, должно быть сформулировано основание претензий, например, не оплата по договору, не исполнение обязательств по договору. Должна быть указана сумма, то есть в чем размер претензии, если речь идет об основном долге. Проценты, разумеется, могут быть рассчитаны либо на дачу подачи претензий, либо там указаны иным образом.
1: Ничего не меняется ни по сравнению с законом о защите прав потребителей, когда вот эта вот простая подается досудебная претензия, ни на уровне бизнеса.
0: Не, ну, как, и так, и так. Ну, в целом, да.
1: Философия одинаковая.
0: В целом, да. То есть у нас, скажем так, потенциальный ответчик должен четко понимать, что от него требует, и чтобы он мог оценить, насколько эта претензия обоснована и насколько он готов идти в суд и от нее отбиваться, либо ему имеет смысл заплатить добровольно.
1: Я поняла, это предупредительный выстрел в воздух. Вот на этом будем мы заканчивать сегодняшний эфир юридической консультации. Олегу Жгареву огромное спасибо.
0: Всего доброго.
3: Культпоход.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
5: В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит сейчас выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Екатеринбург стал одним из 27 городов страны, которые принимают этот выставочный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Выставка охватила основные вехи истории объединения от маленького общества взаимопомощи артистов до крупнейшей профессиональной организации. Выставка построена как путешествие за кулисы. Здесь 12 залов, каждый из которых раскрывает отдельную эпоху. Зарождение профессионального театра, новое искусство советской власти, времена репрессий, военная история посвящена работе фронтовых агитбригад и театрам блокадного Ленинграда, в экспозиции исторические материалы, архивные фото и кинохроника. Посетители увидят схемы разбора мизансцен, знаменитых спектаклей, фотографии, истории известных актеров. В создании выставки поучаствовали и свердловские театры. Здесь представлены сценические костюмы, театральные куклы и фотографии спектаклей разных лет, пишет портал «Культура Урала». Эксклюзивно в выставочном пространстве показывают еще фильм «Связующая нить поколений» об истории Свердловского отделения СТД России в прошлом году, отметившего свое 90-летие. Выставка будет работать на Народной воле 49 до 25 октября.
2: Кроме того,
5: в Синара-центре с 30 сентября работает новая выставка «Эффект Дали». Посвящена она тому, как гений сюрреализма строил свой личный бренд задолго до появления соцсетей. Это история о том, как визуальный код превращается в вирусный сигнал. В экспозиции представлены работы из серии «Дали. Знаки зодиака», «Карты Таро», иллюстрации к культовым текстам, божественной комедии «Данте» или «Старику и море» Хемингуэя, легендарный логотип «Чупа-чупс», который придумал Дали, и архивные материалы проектов художника. Один из главных экспонатов – керамическое панно «Мэй Уэст». Дали разобрал лицо американской киноактрисы Мэй Уэст на функциональные части. Губы стали диваном, нос – камином, глаза – картинами. Образ прошел путь от идеи к объемному объекту, а затем к лимитированной керамике. В 1980 году выпустили ровно 99 экземпляров таких панно, плюс 5 авторских копий по одному на каждое панно из серии. После тиража все формы и технологии уничтожили. Повтор изделий был невозможен. Эта работа является идеальным примером личной формулы успеха Сальвадора Дали – узнаваемость плюс дефицит, который не теряется в шуме других авторов и их работ. Также добавлю, что во время работы выставки в Синара-центре пройдет параллельная программа, лекции и мастер-классы. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
6: Я Максим Путинцев.
7: Я Павел Рубцов.
8: Я Маргарита Балакирская.
6: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
7: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
8: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
6: Слушайте нас по будням с 10.30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.
2: «Экономика и бизнес».
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Тенденции и прогнозы.
9: Энергетика является перспективным направлением для сотрудничества между Свердловской областью и Индией. Об этом сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин на пресс-конференции в центре «Интерфакс-Урал».
10: Энергетика. Эта сфера крайне динамично развивается в Индии. Мы услышали запрос от индийских партнеров на технологии и оборудование по развитию сетей постоянного тока. Это такое новое трендовое направление, оно и у нас сейчас внедряется, развивается. Индия прям неоднократно запрашивали. У нас есть здесь что предложить. Тоже есть определенные разработки по оборудованию. Вторая составляющая по энергетике – это запрос на технологии снижения потерь в сетях.
9: Также среди перспективных направлений для сотрудничества – нефтегазовая отрасль, металлургия, горнодобывающая промышленность. Напомню, с 9 по 11 сентября свердловская делегация посетила в Индии выставку «Иннопром».
11: Рынки, туризм и отдых.
9: Туристы в этом году чаще путешествовали по Свердловской области. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
12: Статистика сегодняшняя, которая на 8 месяцев у нас имеется, она показывает рост по сравнению с прошлым годом. Делаем оптимистичные прогнозы, будем также стимулировать турпоток и событийной программой, и маркетинговым продвижением, и какой-то переупаковкой предложения по, может быть, уже известным точкам притяжения, в частности, например, по Верхотурью.
9: За 8 месяцев Свердловскую область посетили более 1 миллиона 600 тысяч туристов. Из них около 1 миллиона приехали в регион летом.
11: Бизнес-статистика.
9: Расходы бюджета Екатеринбурга в первом полугодии составили более 51 миллиарда 500 миллионов рублей. Это около 47% от плана. Расходы на социальную сферу составили более 62%. Статистику озвучила директор городского департамента финансов Юлия Медведева.
13: Исполнение расходов сложилось следующим образом. Образование 26 миллиардов 162 миллиона рублей. Национальная экономика 14 миллиардов 467 миллионов рублей. Социальная политика 3 миллиарда 374 миллиона рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 миллиард 788 миллионов рублей. Культура 1 миллиард 289 миллионов рублей.
9: Доходы бюджета Екатеринбурга за первое полугодие составили 48 миллиардов 822 миллиона рублей. Это 48% от установленного плана. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
14: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Добрый день. Пилоты «Боинга», которые устроили дебош в кабине самолета компании «Fly Dubai», подданные Омана и Арабских Эмиратов. Об этом сообщил 14-й канал Израиля. Также на борту оказался резервный экипаж пилотов в рамках учений. Он и взял ситуацию под контроль. Сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника страны. Израиль рассматривает инцидент как попытку теракта. Напомню, самолет летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Израиль отказал в посадке. Борт благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Россиян на борту этого «Боинга» не было, сообщили агентство РИА Новости в Генконсульстве России в Дубае. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы России 9-го созыва на первом пленарном заседании парламента. Он занял пост в третий раз подряд. Первыми зампредами спикера стали Ирина Яровая, фракция «Единая Россия», и Иван Мельников от КПРФ. Выборы депутатов Госдумы, напомню, прошли с 18 по 20 сентября. Явка избирателей составила 59,8%, напоминает «Москва-24». Около 20 авиарейсов задержались сегодня в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Росавиация вводила ограничения. Так, изменение времени вылета коснулось рейсов в Москву и Петербург, а также в Сочи, Саратов, Стамбул, Нижний Новгород, Самару и другие города. В среднем время задержки составляет от 2 часов до 7, пишет агентство ТАСС. Аэропорт закрывали из-за объявленного с утра в Свердловской области режима беспилотной опасности. Также режим угрозы от дронов вводили по всему Уральскому федеральному округу. На смену летнему теплу в ближайшие дни на Средний Урал придет глубокая осень. По ночам в выходные температура может опускаться до минус 3 градусов, днем подниматься не выше плюс 7, рассказали областной газете в пресс-службе «Уралгидромета». 1 октября в регион придет холодный арктический фронт. На севере местами ожидаются дожди. Теплая и малооблачная погода останется в четверг только на юго-востоке региона. В пятницу 2 октября существенно упадет атмосферное давление. Во многих районах области пройдут дожди, в горах дожди с мокрым снегом. В субботу, 3 октября, в большинстве районов дождь со снегом, пишет областная газета. Официальный доллар 84,43, евро 96,06.
0: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Ой-ой-ой. Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Но посмеется последним наш любимый герой.
6: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
7: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
3: Rock and Talk.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: в Джой-пабе. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент. Акустический фолк с изюминкой. Песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
5: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Внимание! В Джой-пабе в эту пятницу, 2 октября в 19:00, праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене. Большой праздничный сет. Старые и новые песни, неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-баре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19:00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
6: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
7: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал.

0: музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Joy Pub. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
0: Внимание! В Joy Pub в эту пятницу, 2 октября в 19:00, праздничный концерт группы «Иванова» из Санкт-Петербурга. 24 года на сцене. Большой праздничный сет. Старые и новые песни. Неожиданные звуки и немного хулиганства. Танцуйте и подпевайте как душе угодно. А также на сцене Мэри и Капермаунт с арт-роком и дарк-кабаре. Ждем вас в эту пятницу, 2 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: Но посмеется последним наш любимый герой.
9: В ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk экс-участник группы Агата Кристи, ее первый звукорежиссер Александр Кузнецов. И кроме воспоминаний о том, как создавалась группа Агата Кристи, Александр поделится своими мыслями о том, в чем состоит главная задача звукорежиссера.
10: Должна быть доля эмпатии, чтобы понимать, что хотят донести музыкант.
6: Rock and Talk
11: на Rock Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Учетную запись на госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи. В Минцифры сообщили о подписании необходимого постановления правительства. Изменения расширят возможности для пользователей в тех населенных пунктах, где рядом нет многофункциональных центров или банков, добавили в ведомстве. «Коммерсант» напоминает, что упрощенная учетная запись на госуслугах дает доступ только к справочной информации, стандартная открывает базовые сервисы после проверки персональных данных, а подтвержденная учетная запись гарантирует полный доступ ко всем цифровым услугам. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек 86%, пишет портал Е1 со ссылкой на Уралупрофтодор. Не музей мусора возобновляет работу с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призвали готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад не музей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают все воспитательные задачи. В Москве на Охотном ряду проходит первое заседание Госдумы 9-го созыва. На нем депутаты избирают председателя Нижней палаты и вице-спикеров, а также регистрируют новые составы фракций и утверждают структуру комитетов. В новом созыве создано 34 комитета, их руководителей уже утвердили, пишет газета «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 84,43, евро 96,06.
2: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Музыка мирового класса.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

вам, братцы-арсенальцы, проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок Арсен.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Небо над Москвою серый студень.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал. Like

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино. Попробуй спеть вместе со мной. Аудио Слейд.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys, или каждый раз, как в первый раз.
1: Рок-арсенал. Like